0: Вы слушаете Беренчи Радио, в эфире новости часа. Президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов президента Кыргызстана, назначенных на 27 января 2027 года. Документ направлен на соблюдение избирательных прав граждан и обеспечение равных условий для всех участников выборов. Отдельно запрещено незаконное вмешательство государственных и муниципальных органов в избирательный процесс и использование административного ресурса. В частности, сотрудникам государственных и муниципальных организаций, учителям и учащимся, преподавателям и студентам, медицинским и социальным работникам запрещается привлекаться к предвыборной агитации в пользу кандидатов. Кабинету министров поручено привлекать к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые незаконно участвуют в агитации или используют служебное положение в интересах кандидатов. В необходимых случаях предусмотрено освобождение таких лиц от должности. ЦИК рекомендуется принять дополнительные меры для единообразного применения избирательного законодательства и информирования граждан. Также указ предусматривает обеспечение участия международных наблюдателей. Президент Садыр Джапаров принял участие в открытии жилого комплекса «Осман Резиденс 1» в Бишкеке. Ключи от новых квартир получили сотрудники силовых и правоохранительных органов. Как отметил глава государства, обеспечение граждан доступным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной политики. До конца года по стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир. Всего в 2026-2027 годах жильем планируется обеспечить около 100 тысяч семей. В настоящее время, по словам президента, потребность в жилье испытывает порядка 150-200 тысяч семей. Долгосрочная задача – к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи. Жилой комплекс «Осман Резиденс 1» состоит из 11 блоков и 1050 квартир. Здесь предусмотрено 551 парковочное место, включая подземную парковку, а также детские площадки. Строительство комплекса началось в октябре 2024 года. Государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев провел в Астане встречу с вице-президентом Республики Казахстан Ирланом Каримовым. Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления и развития кыргызско-казахстанских отношений. Стороны отметили важность принципов взаимного уважения, согласия, единства, взаимопомощи и взаимопонимания, которые служат основой для укрепления дружеских и добрососедских отношений между двумя братскими народами. Особое внимание в ходе встречи уделено сохранению и дальнейшему развитию исторических, культурных и гуманитарных связей, сложившихся между кыргызским и казахским народами на протяжении веков. Стороны подчеркнули важность продолжения взаимной поддержки и конструктивного диалога, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего расширения общественных и гуманитарных связей между двумя братскими государствами. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев завершил рабочий визит в город Ханчжоу Китайской Народной Республики. В рамках визита состоялись переговоры главы Кабинета министров Адылбека Касымалиева с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном, а также встреча с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Кроме того, Адылбек Касымалиев посетил 5-ю всемирную выставку цифровой торговли, где выступил на церемонии открытия мероприятия. В рамках рабочей поездки глава Кабинета министров также посетил офис компании Geely Auto Group и провел встречи с представителями бизнес-сообщества в городе Ханчжоу. Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов на подготовку и проведение выборов президента Кыргызстана в размере 1 миллиард 200 миллионов сомов. Из них 646 миллионов 560 тысяч сомов предусмотрено на 2026 год. Еще 553 миллиона 440 тысяч на 2027 год. В сумму также включены 240 миллионов сомов на возможное специальное повторное голосование и 53 миллиона 200 тысяч на организацию голосования граждан Кыргызстана за рубежом. Смета рассчитана на обеспечение работы 2653 избирательных участков, в том числе 100 участков за пределами страны и 40 участков дистанционного голосования. Всего в работе участковых комиссий будут задействованы 26 819 человек. Кроме того, предусмотрены выплаты привлеченным операторам, специалистам технической поддержки и другим сотрудникам. Средства также направят на обучение участников избирательного процесса, связь, печать материалов, транспортировку оборудования и документации, а также обеспечение избирательных прав граждан с инвалидностью. 25 сентября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании утвердила положение о порядке аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий в период подготовки и проведения выборов и референдумов. В соответствии с положением в целях цифровизации процедур аккредитации средств массовой информации и интернет-изданий, участвующих в предвыборной агитации, внедряется специализированная автоматизированная система. Посредством новой системы будут автоматизированы процессы приема электронных заявлений на аккредитацию, проверки, рассмотрения и публикации информации. Это позволит ускорить процесс аккредитации, сократит время, затрачиваемое на рассмотрение документов, уменьшить количество ошибок и связанных с ним недостатков, а также сформировать открытый реестр аккредитованных СМИ и интернет-изданий. Кроме того, система будет сохранять историю изменений по каждой заявке, обеспечивая прозрачность и эффективность процесса аккредитации. Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Улуубаев выступил на 25-м ежегодном совещании глав МИД развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, состоявшемся 24 сентября в штаб-квартире ООН. Как сообщает внешнеполитическое ведомство в своем выступлении, министр отметил основные итоги председательства Кыргызстана в группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и выразил признательность делегациям за активное участие и конструктивное сотрудничество. Улуубаев подчеркнул важность Авазинской программы действий на 2024-2034 годы как основы для экономической трансформации и повышения устойчивости стран, не имеющих выхода к морю. Южное управление Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования провело инженерно-техническое обследование здания детского сада в селе Кокташ Алабукинского района Джалалабадской области. Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ, строительство данного объекта началось в 2017 году и было приостановлено в 2022 году. Главная цель проверки – определить текущее состояние объекта, простоявшего несколько лет, и установить меры, необходимые для возобновления строительных работ. Специалисты изучили проектную и техническую документацию, провели визуальный осмотр здания на месте, выполнили замеры и инженерно-технический анализ строительных конструкций. Отмечается, что по итогам проверки институт подготовил заключение о техническом состоянии здания, в котором указаны выявленные дефекты, а также даны рекомендации по усилению несущих конструкций. Государственная налоговая служба Кыргызстана запустила обновленный официальный сайт, который уже доступен всем пользователям. Об этом сообщили в ГНС. Новая цифровая платформа разработана для улучшения взаимодействия с гражданами и бизнесом, а также упрощения доступа к налоговой информации и исполнения налоговых обязательств. Сайт отличается упрощенной структурой, обновленным дизайном и удобной навигацией. Из него исключены избыточные и дублирующие разделы, что позволяет быстрее находить необходимую информацию. Завершение выпуска о погоде. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областей, местами Волжской, Баткенской областях дожди, грозы. Температура воздуха. Чуйская область плюс 21-26. Таласская область плюс 19-24. Баткенская, Волжская и Джалабадская области плюс 22-27. Сыкульская область плюс 17-22. Нарынская область плюс 12-17. В Бишкеке днем дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Днем плюс 23-25.
1: жеті сағат сегіз.

куйдвам пыюмо, фубо фимин шини тифа титантиса, Кыргызстан тиф фими шехуи. Чинтянем тюни фими шинили, нян дижин сы Фатима Хаваза. Вом китача пхэнвон ичи дихо, цейгы шамби, цучгы сыхуй, цам цей юмя, хо цейди цейджа.

0: эфире новости на Беринче Радио, в студии микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов на должность президента Кыргызской Республики. Документ предусматривает меры по обеспечению законности и прозрачности выборов, соблюдение избирательных прав граждан и равных условий для всех участников. Указом запрещено привлекать учителей, учащихся, преподавателей, студентов, медработников, сотрудников органов социального обеспечения и других работников государственных и муниципальных организаций к предвыборной агитации в пользу кандидатов. Руководителей должностных лиц, незаконно участвующих в агитации или использующих служебное положение в интересах кандидатов, поручено привлекать к дисциплинарной ответственности, а при необходимости освобождать от должности. Также предусмотрены меры по единообразному применению избирательного законодательства, информированию граждан и участию международных наблюдателей. Кыргызстан провел переговоры об импорте электроэнергии из Казахстана, России, Узбекистана и Туркменистана для покрытия потребностей в осенне-зимний период. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Курсан Томирбеков. По его словам, ремонт энергетического оборудования выполнен примерно на 85%, а необходимый объем электроэнергии в рамках прогнозного потребления в 19,5 миллиарда киловатт-часов обеспечен. При экономном использовании электроэнергии осенне-зимний период должен пройти без отключений. При этом Умирбеков отметил, что полностью исключить аварийные отключения невозможно. С 31 октября этого года запустят регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Фукуок-Бишкек. Самолеты будут летать 3 раза в неделю. При возвращении из Фукуока в Бишкек пассажирам разрешен бесплатный провоз корзины фруктов весом до 5 килограммов в рамках установленных требований перевозки багажа и действующих правил. Ранее направление Бишкек-Фукуок-Бишкек было предоставлено преимущественно чартерными рейсами. С конца октября оно переводится на регулярную основу. Водолазы МЧС очистили подводную часть акватории Исыкуля в районе села Бустыри. Со дна озера они подняли до 400 килограммов различного мусора. Такие работы проводятся регулярно и являются частью экологического контроля за состоянием главного водоема страны. Далее подробно.
1: Специалисты службы водолазов МЧС работали в районе зоны отдыха Алтынкум. Водолазы обследовали дно озера и извлекли из воды около 350-400 килограммов мусора. Подобные работы позволяют очищать прибрежную акваторию от предметов, которые могут оставаться под водой после туристического сезона, и одновременно оценивать состояние подводной части озера. Вот что говорит старший инструктор водолаз водолазной станции глубоководного оборудования Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ при МЧС Кыргызстана прапорщик Искендер Рысалинов.
2: Водолазная служба Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики проводит работы по очистке подводной акватории и побережной зоны села Бустыри в районе пляжа Золотые Пески на озере Исыкуль. В течение 10 дней наши водолазы ежедневно выполняют погружение на глубину от 10 до 30 метров, проводя очистку дна озера от бытового мусора и различных посторонних предметов. Ежедневно в ходе подводных работ поднимается от 200 до 700 килограммов мусора. Все извлеченные отходы собираются и передаются для дальнейшей утилизации. Основная цель проводимых работ – сохранение экологической чистоты озера Исыкуль, обеспечение безопасности отдыхающих и защита уникальных природы нашей страны. Водолазная служба МЧС Кыргызской Республики продолжает выполнять поставленные задачи, внося свой вклад в сохранение чистоты и природного богатства Исыкуля.
1: Но очистка акватории – только одна часть работы. За состоянием Исыкуля экологические службы следят в рамках регулярных рейдов. По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, за 8 месяцев этого года на озере провели 102 рейда. За это время из воды извлекли 40 200 метров синтетических рыболовных сетей и вывезли 940 килограммов мусора. Как отметил начальник отдела правового и информационного обеспечения службы экологического и технического надзора Чингизбек Абдумалик Улу, Исыкуль остается одним из основных направлений экологического контроля.
3: На озере Исыкуль проведено 102 рейдов, изъято 40 200 метров синтетических сетей и около тонны мусора. По 21 факту предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму 1 000 000 сом. По 28 фактам наложены административные штрафы на сумму 116 500 сомов.
1: При этом вопросы сохранения Иссык-Куля сегодня выходят далеко за рамки национального экологического контроля. Речь идет и о долгосрочных климатических рисках, которые требуют международного взаимодействия. Именно на этом акцентировал внимание президент Садыр Джапаров, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
4: Продолжая тему изменения климата, хотел бы обратить ваше внимание еще на одну экологическую проблему. Речь идет об уникальном высокоборном озере Иссык-Куль. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Масштаб и скорость климатических изменений превосходят возможности любого отдельно взятого горного государства и требует консолидированных международных действий. Пользуясь этой возможностью, официально призываю Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры поддержать нашу инициативу и создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Иссык-Куля.
1: Состояние озера Иссык-Куль зависит одновременно от ежедневного контроля, соблюдения экологических требований и системных мер по сохранению его природного баланса. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
0: В Бишкеке начали проводить рейды, чтобы обеспечить беспрепятственное движение автобусов. Как сообщили в муниципалитете, в рейдах участвуют представители департамента транспорта мэрии Бишкека, управления патрульной службы милиции и муниципальных районных администраций. В ходе рейда выявили автомобили, которые были неправильно припаркованы и мешали движению автобусов и другого общественного транспорта. По выявленным нарушениям приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. На Токтагульской ГЭС продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По данным Минэнерго, особое внимание уделяется обновлению оборудования и инфраструктуры станции к работе зимой. Сейчас проводится ремонт трех гидроагрегатов. Также специалисты проверяют и обслуживают системы защиты и автоматики основного и вспомогательного оборудования. Все работы на станции проводятся по утвержденному графику. В Бишкеке задержали 24-летнего мужчину по подозрению в стрельбе на рынке Чакишата. Ранее в соцсетях распространили видео с раненым мужчиной. Как сообщается, по данным милиции, с рынка в больницу доставили 32-летнего мужчину с огнестрельным ранением. В УВД сообщили, что задержанный подозреваемый приобрел ружье неизвестной модели в июне. 25 сентября он дважды выстрелил из окна торговой точки. Оружие мужчина добровольно передал правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. В январе-июле 2026 года Кыргызстан экспортировал 227 тонн натурального меда на 780 тысяч долларов, превысив импорт более чем в 650 раз. Чистый профицит торговли составил 779 тысяч долларов. Об этом говорится по данным Национального статкомитета. В июле открылись поставки в Кувейт, также заметно активизировался экспорт в Узбекистан. За июль объем продаж вырос на 23 тонны. Импорт зарубежного меда в июле полностью отсутствовал. Всего кыргызстанский мед закупала 21 страна. Основные покупатели – Япония, Китай и Узбекистан. Завершение выпуска о погоде. Температура воздуха в Чуйской области 21-26, в Таласской до 24, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 25. В Иссык-Кульской области 17-22, в Нарынской от 12 до 17. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 23 градуса. И на этом пока все, оставайтесь вместе с нами на Беренчи Радио.
5: Жаңылықты эфирден угуп, социалдык тармактардан көз салып туруңуз. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube баракчаларынан акыркы маалыматтарды алып туруңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Биринчи радио уктуруларын жаштар сааты программасы улантат. Микрофондо Жумахан Батырбекова, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров. Саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында студенттердин мобилдүүлүк программасы же болбосо аларды аймактарга тартуу жана каржылык колдоо көрсөтүү боюнча маек куралы деп турабыз. Студиябыздын коноктору Жусуп Баласагын атындагы кыргыз

0: И многие пенсионеры уже начали задаваться вопросом, нужно ли обращаться в социальный фонд страны для перерасчета пенсии. И если мы сегодня затронули вопрос пенсионного обеспечения, уважаемые радиослушатели и телезрители, то, конечно, немаловажно напомнить и о том, что для граждан Кыргызстана, которые находятся за рубежом, появилась возможность дистанционно участвовать в системе государственного пенсионного страхования. В рамках программы «Правительственные акселераторы. Теперь трудовые». Трудовые мигранты могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Тюндюк» и получить электронную подпись без использования кыргызстанского номера телефона. Также созданы все условия для дистанционного доступа к кабинету налогоплательщика и уплаты страховых взносов с помощью банковской карты. Кстати, ранее я напомню, для участия в системе гражданам необходимо было лично обращаться в территориальные налоговые органы. В результате проведенной работы административные барьеры были устранены. И, конечно, сейчас у трудящихся, которые трудятся в других странах Евразийского экономического союза, да и не только, могут возникнуть вопросы, насколько сегодня пенсионные права мигрантов защищены, при каких условиях, работая в другой стране, можно рассчитывать на выплаты, почему некоторые соотечественники, может быть, остаются вне системы пенсионного обеспечения и какие меры предпринимает государство для защиты пенсионных прав мигрантов. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Прямая связь». И сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, на прямой связи начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Жылдыз Кульжанова. Жылдыз Кылычбековна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Я готова ответить по всем вопросам, по повышению пенсии, по мигрантам тоже. Давайте начнем.
0: Жылдыз Кылычбековна, мне очень приятно, что вы сегодня пришли в студию прямого эфира. Когда вопрос касается предстоящего повышения пенсии, этот вопрос не оставляет никого равнодушным, ни пенсионеров, ни их детей. И сейчас я уверена, что многие пенсионеры задаются вопросом, что будет повышено, базовая, страховая часть пенсии. Мы сегодня об этом с вами, конечно, поговорим. Может быть, вы приведете примеры, скажем так, чтобы было ясно многим нашим пенсионерам, что и насколько повышается. Но мне хотелось бы наш сегодняшний разговор, Жылдыз Кылычбековна, начать вот с чего. Мы в наших программах неоднократно, зачастую говорим о том, что забота о пожилых людях – это является одной из задач государства и, прежде всего, нашего общества. И причем государство должно обеспечить достойную старость для всех наших граждан. Тем более, это конституционная обязанность. Несомненно, вот если говорить о вопросах пенсионного обеспечения, то в силу своей социальной значимости за все эти годы вопрос пенсионного обеспечения играет огромную роль в экономической, общественно-политической жизни страны и финансово-экономической, финансово-бюджетной сфере государства. Жылдыз Кылычбековна, почему вопрос пенсионного обеспечения, он как всегда актуален? Этот вопрос буквально остается, ну скажем так, актуальным каждый практически день.
1: Вопросы пенсионного обеспечения актуальны, потому что они затрагивают каждого. Потому что пенсия – это не только возраст и получение самой пенсии. Пенсия начинается еще с молодости, когда человек начинает работать и отчислять часть от своей зарплаты, чтобы формировать свою будущую пенсию. И прежде всего мы должны, наверное, чуть-чуть разъяснить, что такое вообще социальная защита, на что она подразделяется. Социальная защита – это в целом разделяется на два понятия. Это социальная помощь, это тем, кто нуждается в каких-то вот жизненных трудных ситуациях, очутился человек, тогда вот со стороны государства предоставляется помощь, поддержка, это какие-то временные меры поддержки граждан. При этом социальное страхование и пенсионное обеспечение – это система, в рамках которой человек сам себя страхует, отчисляет часть от своей зарплаты и потом только получает пенсию. К сожалению, в нашей республике очень многие путают, что путают пенсию и помощь, да, и такое представление, что когда подходит возраст, то государство уже должно там определенную пенсию давать. Но чтобы пенсию получить, ее надо заслужить. То есть свое время легально.

0: работать, легально отчислять страховые взносы. Только тогда граждане будут иметь право на пенсию. В нашей системе тоже пенсионная система основана на страховых принципах, потому что со дня приобретения независимости мы выбрали рыночную экономику, и система основана на страховых принципах. То есть, если ты работаешь, например, у наемного работника, то есть ты наемный mm-hmm. работник, тогда работодатель и работник, часть он, и они отчисляют страховые взносы. Если ты самозанятый, то ты сам себя страхуешь и тоже отчисляешь страховые взносы. Только тогда человек будет иметь право на пенсию. Поэтому вопрос пенсии, он очень такой обширный. То есть мы говорим о том, что социальный фонд, он сопровождает человека с молодости до конца его дней. Поэтому это очень важный, такой большой, долгосрочный, долговременный такой период времени, когда социальный фонд тебя сопровождает с молодости до конца твоей жизни. И поэтому такой огромный вопрос и такой огромный интерес, поэтому мы должны развивать финансовую грамотность, чтобы человек понимал, когда он получит пенсию, какую он получит пенсию, будет ли он вообще рассчитывать пенсию, какие условия есть для пенсионного обеспечения. Вы правильно заметили. Условия – это стаж обязательно. Потому что сейчас мы в 24-м году ввели условия минимального стажа требуемого. Раньше этого не было. Люди могли работать только один год и иметь право выхода на пенсию. Но мы представляем, что работая только один год, человек очень мало заработает. А потом будут нарекания, как я буду жить на такую пенсию, смогу ли я прожить на такую пенсию. А самая главная задача государства – это создать условия, чтобы гражданин мог себе заработать, наработать достаточную пенсию. И в этой связи в законодательство были внесены изменения, введен минимальный страховой стаж. Также это обязательная уплата взносов, потому что стаж это дает право на пенсию, а сами взносы уже участвуют в начислении пенсии. То есть сколько взносов, столько ты будешь и получать пенсию. Государство вот создает условия, кроме того, он дает гарантии в виде базовой части пенсии. И таким образом в период молодости человек отчисляет, приходя к возрасту, он уже получает. И самое еще немаловажно отметить, что когда взносы идут в социальный фонд, мы их персонифицируем, каждого гражданина, и эти взносы, чтобы не потеряли свою покупательную способность, они ежегодно весь баланс индексируются. То есть это означает, что 10 сомов, например, 10 лет назад и сегодня это разные суммы. Чтобы вот это не было разной суммы, мы эти взносы тоже индексируем ежегодно. После выхода на пенсию уже индексируются сами пенсии. И вот мы подходим к тому, чтобы рассказать о предстоящей индексации повышения пенсии с 1 октября 2026 года. Принято было указ президента Кыргызской Республики, далее во исполнение указа постановление Кабинета министров. И в соответствии с этими нормативными правовыми актами с 1 октября у нас ожидается индексация страховых частей пенсии на 20%. Откуда вышли эти 20%? Многие тоже спрашивают. По законодательству страховая часть пенсии индексируется на рост зарплаты и на рост инфляции. Мы берем эти два показателя, выводим средний коэффициент расчетно. И, например, рост зарплаты был 17%, рост инфляции 108,2%. Мы складываем эти два показателя, выводим среднюю, и расчетная индексация должна была быть на уровне 13%. Но в законодательстве еще предусмотрена такая норма, что повышение производится, исходя из возможностей бюджета. Возможности бюджета позволили, и индексация будет теперь не 13%, а 20%. Страховые части пенсии будут повышены на 20%, но не менее 1000 и не более 10 тысяч. Поэтому, если чтобы было более понятно, наверное, необходимо рассказать про части пенсии. базовая часть пенсии, и это страховая. Да, и страховая часть пенсии, и еще есть накопительная часть пенсии. Вот три уровня пенсии. Базовая – это гарантия государства. Если выполняются условия, то гражданам дается базовая часть пенсии. Она установлена сегодня 3170 сомов. Кроме этого, страховая часть пенсии – это то, что человек сам заработал, отчисляя страховые взносы. И есть еще накопительная часть пенсии. Накопительная часть пенсии – это то же самое, что он сам заработал, но отличие в том, что когда взносы идут в пенсионный фонд, это формируется страховая часть пенсии, мы их условно учитываем на личном страховом счете каждого гражданина, но эти средства идут на выплату, текущую выплату сегодняшних пенсионеров. А взносы в накопительную пенсионную систему, они не идут на выплату сегодняшних пенсионеров, они идут на инвестирование. И когда уже подойдет страховой случай, граждане получат и страховые взносы, и сверхинвестиционный доход. И кроме того, вот в рамках индексации пенсии будут доведены, если вот есть, конечно, категории граждан, которые... Ну, в силу определенных обстоятельств была маленькая зарплата, мало отчисляли. Они, например, не заработали себе достаточную пенсию, тогда уже подключается государство. И, как вы уже сказали, гарантированный уровень, это не менее прожиточного минимума пенсионера, 8800 сомов будет доводиться. Это за счет базовой части пенсии. Например, человек заработал только 1000 сомов, свою страховую. Но он не будет получать 1000 сомов, он получит не менее 8800 сомов за счет доведения базовой части пенсии. И страховые, как мы уже сказали, на 20%. То есть чем больше было взносов, тем больше будет размер пенсии, тем больше будет размер индексации. В этом и есть вот основное преимущество системы, что человек должен быть сам заинтересован в формировании своей пенсии. К сожалению, очень много таких ситуаций происходит, когда вот возрастная близорукость, молодые люди думают, что они... Пенсионный возраст – это еще далеко.
1: Рано думать об этом.
0: Да, рано думать. Можно не отчислять, лучше сейчас получить больше, но не думать о будущем. Приходит пенсионный возраст – и дай бог, чтобы он пришел, конечно. И люди начинают думать, почему я не платил, почему у меня такая маленькая пенсия, как я на нее буду жить. Но надо себя спросить, а почему я не платил свое время, почему я достаточно не сформировал свою пенсию. Поэтому мы каждый раз говорим нашим гражданам, что есть... Три участника системы, да, это сам человек, работодатель, государство. Угу. И самое главное, этот сам гражданин должен быть заинтересован в своей будущей пенсии.
1: Угу. Я напомню, телефоны прямого эфира 0312-39-21-90 и 0502-39-21-90. Напомню, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Жылдыз Кульжанова. Жылдыз Кульжбековна, давайте выслушаем вопросы, мнения наших уважаемых радиослушателей, телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас. Мы слушаем вас, говорите.
2: Ага.
1: Саламатспа.
2: Алло, саламатсызбы.
1: Угатабыз.
2: Мен мындай деп суроо берет элем. Биз мактанып эле атабыз, экономикабыз өсүп атат деп. Эми чындыгында маданий жайлар курулуп атат, үйлөр салынып атат, жол жасалып атат, көчмөндөр оюну өтүп атат. Бирок ошо экономика өскөнүн карапайым жарандар маошогон пенсионерлер чекпей атабыз. Анткени аябай аз өлчөмдө кошуп атасыңар. Азыр базарды көрүп атасыңар, кандай кымбатчылык болуп атат. Ушу кошкон акчаңарга бир кил даже эки кил деле эт келбейт. Анан өткөндө айтып аттыңар эле 1800 сомдон кем кошулбайт деп. Азыр эми кайта айтып калдыңар 1758 сом деп атат. Муну кандай деп түшүнсө болот? Эми ушул жолу дискутип аттык эле шайлоонун астында, президенттик шайлоонун астында Садыр Нургожоевич жакшы пенсионерлер таарынтпай, бизге жакшылап пенсия кошотко деп ойлодук эле. Бирок андай болбой калды.
1: Рахмат. Спасибо вам за вопрос. Выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя Жилдыз Кылычбековна, после чего постарайтесь на все вопросы сразу ответить. Говорите, мы слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я, меня извините, я опять же повторю свой вопрос Жилдыз Кылычбековне. Угу. Вот у меня сноха работала 23 года. Эту песню уже несколько раз этот самый пела и вопрос задавала. Теперь Жилдыз Кылычбековна, она сама только изложила, что страховой взнос перечислили и не сравнивает ни с кем. Угу. Вот она 23 года работала уборщицей в школе. Такая труд, сами знаете, неблагодарная. Наконец она думала получить достойную пенсию. А, извините меня, работники соцфонда сравнивают, я опять же говорю, сравнивает и уравниловкой занимается. Те, которые 6 лет работали, тоже получили 7100, и 23 года работала она, получила 7100. Это вы должны заниматься, не только сидеть там и слушать вышестоящих чиновников, вы должны внести еще и приложение, что сравнивать нельзя пенсионеров, вложили столько-то лет. Ирина, вы сами меня поймете правильно. Угу. Просто обидно, очень обидно, что сравниваете этих людей. И я даже не могу, слов не могу найти. Взнос страховых, они же разные. 6 лет, я понимаю, там дети, внуки или еще что-то. Но 23 года она работала, и вот даже... стыдно говорить, что 100, 700 пенсия вам назначили. Спасибо.
1: Спасибо вам, уважаемая радиослушательница, телезрительница, за то, что позвонили. Пожалуйста, Жилдыз Кылычбековна. Ну, что касается первого и второго вопроса, вот такого рода вопросы, они очень часто возникают, да? Но вот касательно первого вопроса, касательно того, что в связи с тем, что вот, например, там идет дорожание там продуктов, почему так незначительно повышаете пенсию? Ну, такого рода вопросы, они очень часто звучат, и, может быть, часто звучат, например, когда вы встречаетесь с самими пенсионерами, и когда они задают такого рода вопросы, вы же как-то отвечаете. А вот сегодня как бы вы могли ответить касательно того, что вот якобы незначительное повышение пенсий?
0: Постараюсь ответить простыми словами. В первую очередь хотела бы уточнить, что 1753 – это среднее, среднее повышение. У каждого оно индивидуально. Почему индивидуально? Давайте опять вернемся к тому, что мы должны разделить, да, что такое социальная помощь и что такое социальное страхование. Мы говорим, что страхование – это когда ты сам отчисляешь взносы в свою пенсию. И сколько ты отчислил, ты столько же и получишь пенсию. Столько же у тебя будет индексация. Поэтому... мы далеки, конечно, говорить, что у нас средний размер пенсии или повышение очень такое большое. Но все, что мы делаем, это прикладываем все усилия, чтобы пенсии были повышены хорошо. Сами пенсии тоже назначались хорошо, в больших размерах. Но государство, еще раз хочу отметить, что государство создает лишь условия для формирования пенсии. Мы должны это уяснить. Условия. Мы создаем условия, социальный фонд страхует, а сам человек уже формирует свою пенсию, то есть каждый человек ответственен за свою пенсию. И еще хотелось бы сказать, что чтобы у людей было понимание, что такое пенсия. Угу. Это замещение. Это рента, замещение части твоей зарплаты. Если твоя зарплата была в свое время маленькая, то каким образом будет твоя пенсия большая, правильно? Вот это мы должны уяснить. Во всех странах пенсия – это какой-то процент замещения. И даже в странах Европы замещение, оно может максимум составить 60% заработной платы. По нормам Международной организации труда это 40%. У нас, конечно, меньше этот процент, но это опять-таки влияние того, что это большая неформальная занятость, большая миграция. Но у каждого человека может быть индивидуально. У него может быть даже 80% замещения, это, или 40%, или 30% замещения. Но мы говорим про средние такие цифры. И мало, мы тоже, наверное, нецелесообразно говорить мало, потому что только на 3 месяца этого года на повышение пенсии с 1 октября потребуется 4,4 миллиарда сомов. Эти 4,4 миллиарда сомов на следующий год обернутся в 18 миллиардов сомов. Поэтому основная задача, конечно, это повышение пенсии социального фонда, но и вторая основная задача – это сохранение финансовой устойчивости. Да, мы, конечно, можем сегодня повысить, потом несколько месяцев платить, а потом сказать, все, соцфонд не может платить. Да? Поэтому, с одной стороны, мы должны собирать страховые взносы, с другой стороны, исходя из уже из наших возможностей, повышать пенсии. Да, у кого-то может быть совсем маленькие пенсии, поэтому, например, если мы опять вернемся, к примеру, 1000 сомов, 1000 сомов умножить на 20%, это будет всего лишь 200 сомов, правильно? Угу. Но мы говорим, что мы не 200 сомов дадим, а минимум 1000 сомов. Вот, это тоже мы хотели бы донести до наших граждан. И если пенсия маленькая, то и повышение будет тоже не такое высокое, но мы опять говорим, не менее 1000 сомов. Если пенсия высокая, повышение тоже будет большое. Поэтому, еще раз, каждый должен быть заинтересован. У кого могут быть сами маленькие пенсии? Это в свое время, вот до введения минимального стажа, уже назначили пенсию с очень маленьким стажем. Угу. Там не было достаточных отчислений, чтобы была хорошая пенсия. Или, например, да, были случаи, когда были очень маленькие зарплаты. Вот тот же второй случай, это уборщица, да, например.
1: Там
0: вот
1: многие пенсионеры, знаете, или люди преклонного возраста, вот в последние годы жалуются на то, что вот, скажем так, уравниловка, да, как угу. она озвучила. Да. И поэтому, вот почему тот, кто работал, например, 6 лет, и тот, кто работал, например, более 20 лет, получают практически одинаковую пенсию. Поэтому вопрос уравниловки, он тоже не сегодня возникает. Да, Жилда Склычбековна, возникает вот уже на протяжении последних лет, когда люди преклонного старшего поколения, они как бы возмущаются, сетуют. Вот почему такая якобы социальная несправедливость?
0: Страховой принцип сохранился. Угу. Мы еще раз говорим, что размер пенсии зависит от уплаты твоих взносов. Индексация тоже принцип того, насколько большая пенсия, настолько будет большая индексация, тоже такой принцип сохраняется. При этом мы знаем, что есть норма Конституции 44 статьи, где говорится, что государство обеспечивает размер пенсии не ниже прожиточного минимума пенсионера. И в этом случае уже не страховые части угу. пенсии, а вот за счет базовой, за счет поддержки государства идет уже доведение до этих пенсий. Да, мы слышим эти нарекания, но значит и тот, и этот человек заработали недостаточно размер страховой пенсии. Что 23 года работал, значит, зарплата была маленькая, значит, отчисления были маленькие. Можно работать и 6 лет, но достаточно отчисления сделать, угу. да? И, да, мы должны исполнять нормы Конституции, поэтому поддерживаем такие пенсии. Государство за счет доведения базовой части пенсии поддерживает уязвимые слои населения, то есть совсем маленькие пенсии, потому что, например, если человек выйдет на 1000 сом, это тоже нехороший будет показатель. Поэтому государство должно все-таки поддерживать какой-то определенный уровень минимальный. А уже когда индексация, например, вот эта же женщина за 23 года, например, может заработать 5000 сом страховую, да, и который 6 лет работал, он может заработать 1000 всего лишь сомов. И когда уже идет индексация, 5000 на 20% это больше, чем 6000 на 20%. Mm-hmm. То есть в этом случае уже не будет уравниловки. Да, при назначении пенсии мы должны какой-то минимум гарантировать, а уже когда идет индексация, уравниловки нет. Тогда уже у каждого своя пенсия.
1: Угу. Жилдыз Кылычбековна, давайте выслушаем вопросы, мнения наших радиослушателей, телезрителей, которые дозвонились в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
4: Да.
1: Мы слушаем.
4: Так, я хочу сначала, хотя мы еще не получили пенсию, но поблагодарить соцфонд, что все-таки вот последние 4-5 лет идет хорошее повышение пенсии, индексации и так далее. Но есть некоторые нюансы. Например, мы, дети войны, которые, ну, возьмем период с 40-го по 45-й год, нас осталось очень
1: мало.
4: И если учесть, что мы еще работали в советское время и вышли на пенсию еще в 90-е годы, когда зарплаты были, ну, в то время хорошие, но для пенсии, конечно, это мизерное, никакого сравнения нет. Вот, например, в других республиках бывшего Советского Союза и в самой России пересмотрели пенсии детей войны и увеличили, я сейчас не помню, насколько. И вот мне кажется, все-таки нас-то совсем мало осталось. Можно ли там, да, подумать над этим, посмотреть и так далее. Спасибо большое.
1: Спасибо вам за ваше предложение. Да, сейчас выслушаем еще одного радиослушателя или телезрителя, Жилдыз Кылычбековна. Говорите, мы слушаем вас.
5: Алло, салам ачылык.
1: Салам ачылык.
5: Мен сұрауым азыр тілі алдымдағы өткен ешегінесін дейінді ме, да? 40 жыл іштеп Медас Академияда мұғалім болып. Пенсия 2,5 менен алғанда, мен азыр кечерлі үшін тема болды ле, сөздің қысқасын айтайын дотам, мен ешегінен жездем үшін темада. Қайра қаралса болуы?
1: Вот такой вот вопрос, Жилдыз Кылычбековна, я думаю, вопрос понятен, да? Рахмат сизге, спасибо за то, что позвонили. Пожалуйста, Жилдыз Кылычбековна, ну, может быть, я уж не знаю, или с последнего вопроса начнем, или, может быть, с того, где радиослушательница, вот она же озвучила, что вот детей войны становится все меньше и меньше, может, как-то пересмотреть, и вот озвучила предложение. Пожалуйста, что скажете?
0: Сперва хотела бы сказать, что из чего формируется бюджет социального фонда? Это страховые взносы. Они разносятся по личным страховым счетам, и это уже именные деньги каждого гражданина. Потом вторая составляющая – это республиканский бюджет. Ну, республиканский бюджет – это гарантии государства, это базовая часть пенсии, это пенсии военнослужащих, какие-либо надбавки. Основное, конечно, это страховые взносы, и каждый формирует свою пенсию. Поэтому в рамках страхования, когда определенные категории говорят, ну, или просят повысить пенсию, то это будет чуть-чуть несправедливо, потому что мы не можем взять деньги одной категории и отдать
1: другой
0: категории, потому что сразу будут нарекания тогда с той стороны тоже. Поэтому такой вопрос должен решаться комплексно, исходя из возможностей республиканского бюджета, потому что все, что не связано с пенсией, это какая-либо, например, поддержка, опять-таки, детей войны или там какой-то определенной категории, это все должно быть вне пенсионного фонда в рамках республиканского бюджета, исходя из возможностей бюджета. И совместно с Министерством финансов должно решаться. Ну, насколько я знаю, по линии Минтруда тоже есть какие-то доплаты, выплаты участникам, например, каких-то событий или вот каким-то уязвимым слоям населения, у них тоже есть. Но, в принципе, тоже хороший вопрос. Надо совместно и с Министерством труда, и с Министерством финансов этот вопрос посмотреть. Второй вопрос, что 40 лет работали, да, работали, 2000 сомов вышли. Но если это было, наверное, раньше, сейчас пенсии 2500 сумм нету, они повышаются ежегодно, и мы говорим, что с 1 октября уже будет не менее 8800, а у этих граждан, наверное, более, потому что уже давно, наверное, вышли, до этого mm-hmm. тоже были индексации. В начале пенсии врачей и учителей были, да, не очень большими, потому что и сама зарплата была uh-huh. маленькая. И у врачей, и у учителей. И мы знаем, что последние годы зарплаты, особенно социальной сферы, тоже очень хорошо растут. Это все повлияет на размер их будущей пенсии. Это все вот насчет будущих пенсий, конечно. Что касается вот пересмотра, то сейчас явно говорить о том, что там было неправильно, я не могу сказать. Надо поднимать пенсионное дело, поэтому вы
1: то есть
0: можете
1: индивидуально разбираться, да?
0: Да, можно обратиться в любой социальный фонд, можно по месту прописки или там другое, или даже можно в центральный аппарат социального фонда тоже подойти. Есть специальная служба по работе с общественностью, к ним тоже обратиться, они запросят пенсионное дело, посмотрят, все ли было правильно начислено.
1: Угу. Жилдыз Кылычбековна, что особо радует, что вот одна из радиослушательниц, телезрительниц, вот, которая озвучивала уже предложение по детям войны, она благодарна, что вот за последние годы, за 5 лет идет повышение пенсий в нашей стране. Но, знаете, я к чему сейчас клоню? На самом деле, вот сейчас многие пенсионеры, а ведь до 1 октября остается буквально всего ничего, да, чуть больше недели, сейчас задаются вопросом, вообще стоит ли обращаться, какие-то документы предъявлять в социальный фонд для перерасчета пенсий? Или, в принципе, вы все это сделаете самостоятельно, сидя там у себя в территориальных, скажем так, подразделениях, пенсионерам, то есть здесь особо волноваться не стоит?
0: Абсолютно не стоит волноваться, потому что это автоматический uh-huh. перерасчет uh-huh. будет. Все будет на централизованном уровне, в автоматизированном процессе повышено. И уже с октября, когда уже пойдет финансирование пенсии, наши пенсионеры получат пенсии уже в повышенных размерах. Uh-huh. Волноваться не стоит. И, конечно, мы благодарны нашей слушательнице за то, что такие теплые слова высказала. Большая благодарность. И продолжение этой темы хотела бы сказать, что, да, действительно, последние годы, последние 5 лет экономика растет, заработные платы растут, значит, отчисления в социальный фонд растут, и у нас появляется больше возможностей, чтобы повышать пенсии больше. Например, mm-hmm. вот вначале я же сказала, что должны были повысить только на 13%, но мы повышаем на 20%. Mm-hmm. И опять-таки, если эту прямую индексацию применить совсем маленьким пенсиям, получится, например, иногда 100 сомов, 200 сомов, но несмотря на это, повышение будет 1000 сомов. И дальше мы будем тоже стараться все усилия прикладывать, чтобы повышать пенсии, радовать наших пенсионеров.
1: Уважаемые радиослушатели, уважаемые телезрители, позвольте напомнить, что в эфире Беринище Радио и в эфире АЛАТО-24 программа «Прямая связь». Сегодня мы говорим о повышении пенсии в Кыргызстане с 1 октября. И позвольте напомнить, что сегодня с вами на прямой связи начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Жилдыз Кылычбекова. Жилдыз Кылычбековна, давайте выслушаем еще одного нашего радиослушателя, телезрителя, который дозвонился в студию прямого эфира. Говорите, мы слушаем вас.
6: Алло, саламатсыздарбы.
1: Саламатчылык.
6: Менде эки суроо бар, кыскача айтайын.
1: Кыскача айтыңыз.
6: Угу. Базовый бөлүктүчү Атамбаевдин тушунда бир көбөйткөн. Азыр көбөйтсө болобу? Уже убакыт келди болуш керек. Экинчиси жанагы калыстык болбойт. Социалдык калыстык болбойт. Мына жана тамбекилер айтып атат, биз 40-нчы жылдагы адамдарбыз, деген сонун адамдарбыз. Биз деле Советтер Союзунун тушунда кызматта иштегенбиз. Жамандыктан биз иштебей калдык, иштебей калдык жокпуз. Ошол учурда ошондой акыбал болду өлкөдө. Ошону менен биз иштебей калдык, жумуштугун табылбай калды. Анан ушунун баарын Турциядагыдай кылып элечи. Тиги 100 000 сом алгандар мончо кошулуп атат, 1 000 сом алгандар мынча кошулуп атат дебей эле барнеле бир уровень, барнеле бир деле 300 доллар алып тотат. Жол соошондой кылып 300 доллардан кылганда иши барын бир де текшерип кылат. Ошондо теңсиз болот. Жол бизде профит болуп атат. Биздин бюджет толуп атат, анча кийин атат дейт. Жанагы Россия азыр мынаки кайра пересматривать деп отурат. Ошондо алып пересмотрите.
1: Спасибо вам за вопрос и за предложение, уважаемая радиослушательница. Пожалуйста, Жилдыз Кылычбековна, вот было озвучено, скажем так, предложение, или, может быть, чтобы вы тоже подумали насчет того, насколько, может быть, пришло время повысить базовую часть пенсии, да, вот первый вопрос нашей радиослушательницы или телезрительницы.
0: Базовая часть пенсии – это, как мы уже сказали, гарантия государства. Гарантия. Да, гарантия государства. Установленный размер ее 3170 сомов. Она дается тем, у кого, кто наработал стаж и у кого маленькая страховая пенсия. То есть это поддержка государства очень таких незначительных пенсий. Поэтому в некоторых случаях базовая часть пенсии может быть даже и 8 тысяч сомов. Она может быть даже и 8,5 тысяч сомов, 5 тысяч сомов. Это все будет индивидуально, поэтому не у всех прям 3100 сомов, 3170 сомов, как мы говорили, кто, например, 500 сом заработал, да, или 1000 сомов, то за счет доведения базовой части пенсии будет 8800. И поэтому ее должны сейчас рассматривать как поддержку государства низких размеров пенсии. А сам вот этот минимальный размер, он уже последние годы постоянно пересматривается. То есть и дальше будет идти такая тенденция, что с учетом вот необходимости, адресности, базовая часть пенсии будет тоже как бы составлять и гарантировать такой минимальный уровень и помогать маленьким пенсиям. Насчет второго вопроса, всем по 300 долларов, как в Турции или как в России, да? Но мы до этого тоже слышали обращение, почему уравниловка, да? Вот, с одной стороны, говорят про уравниловку, с другой стороны, говорят, так нельзя. Поэтому хотела бы сказать, что уравниловка – это нецелесообразно. Тогда потеряется сам интерес платить страховые взносы, правильно? Потому что человек, который много платит, и который будет мало платить, и в любом случае получит 300 долларов, скажет, зачем мне платить, я все равно получу 300 долларов. И тогда вот интерес к системе и вообще интерес к страхованию, интерес к пенсиям потеряется. И даже формальной занятости потеряется, потому что, ну, работал, не работал, все равно человек получит такую пенсию, да? Поэтому в нашей системе, это система страхования, всем 300 долларов делать или там какой-то это делать, да, минимальный уровень поддерживаем, но дальше уже человек сам сколько зарабатывает, столько и получит пенсию.
1: Жилдыз Кылычбековна, вот количество пенсионеров на сегодняшний день сколько? Надо же сказать, что количество, оно же не стоит на месте. Вот я тоже сейчас вспоминаю, в 2005 году, если количество пенсионеров достигало, по-моему, около 530 тысяч, то сегодня уже более 825 тысяч. Количество, да. Смотрите, как растет. А если через несколько лет, вообще, может быть, до миллиона дойдем, да?
0: Да, мы надеемся, что до такой цифры тоже дойдем. Население тоже будет расти, и количество пенсионеров тоже будет расти. Поэтому социальный фонд всегда прогнозирует, какой будет рост поступлений, какой будет рост плательщиков, рост пенсионеров. И поэтому вот это самое, что такое финансовая устойчивость? Мы должны находить баланс между нашими обязательствами и нашими доходами, правильно? Вот поэтому мы должны смотреть наш доход, а потом смотреть, насколько мы можем повысить и вообще в целом обеспечить пенсию. Эти расчеты у нас проводятся, мы предполагаем, что да, будет постепенно демография меняться, и количество пенсионеров тоже ежегодно растет, и сами пенсии растут, поэтому и бюджет социального фонда тоже растет. Например, за последние 5 лет как вот наша предыдущая слушательница отметила, что повышается такими значительными темпами, поэтому сам бюджет соцфонда тоже вырос более чем в 2 раза. И сам рост пенсии тоже произошел более чем в 2 раза. Раньше, например, 10, 6, 15% за весь период, если можно было бы сказать. То есть сейчас за вот 5 лет более чем в 2 раза. Бюджет социального фонда тоже более чем в 2 раза вырос. Это хорошие показатели, хорошая тенденция. И демографические тоже изменения экономические происходят, поэтому пенсионная система, она неразрывно связана с этими данными, макропоказателями. И смотря какая ситуация, какая динамика будет, мы должны всегда быть готовы, если при необходимости параметры менять, мы над этим работаем.
1: В начале программы я упомянула программу «Правительственные акселераторы», да, где вот сейчас уже как бы есть реализация, наверняка, когда трудовые мигранты могут зарегистрироваться через мобильное приложение «Тюндюк» и получить электронную подпись. Как я понимаю, уже созданы условия для дистанционного доступа к кабинету налогоплательщика и уплаты страховых взносов с помощью банковской карты. То есть все эти условия создаются для того, чтобы те трудящиеся, которые находятся в других странах, они уже имели, скажем так, возможность как бы надеяться на пенсию свою будущую.
0: Совершенно верно. Такой механизм с недавнего времени внедрен. Но прежде всего хотела бы сказать, что основная работа социального фонда – это заключение соглашения с государствами, над чем мы очень активно работаем. Вы знаете, что сейчас вектор миграции тоже поменялся, поэтому первые страны, с которыми мы заключили, это были страны, где была основная наша миграция – это Турция, Россия, Казахстан, Корея. Сейчас работаем со странами Европы, чтобы заключить такое соглашение, работы дальше будут продолжаться. Но есть страны, с которыми мы еще не заключили, не заключили соглашение, но там работают наши граждане. Или даже если заключили соглашение, наши граждане работают неформально. В этот период стаж не идет, период выпадает, страховые взносы не наращиваются, и пенсионное право не накапливается, да? И чтобы предупредить такие случаи, наши граждане тоже обращались, и мы совместно с налоговой и другими министерствами, ведомствами провели такую работу. Сейчас есть такая возможность дистанционно, не приезжая в Кыргызстан, будучи за границей, в первую очередь это пройти идентификацию в приложении «Тюндюк», зайти туда, выбрать, что я за границей, создать учетную запись, Face ID, через Face ID пройти биометрическую идентификацию. После этого уже можно пройти в Салык Кейджи, и там уже в кабинете налогоплательщика, в принципе, не тяжело выбрать окошко «Мигрант». Там сопутствующие поля будут, можно выбрать уплату взносов дистанционно. Добровольную уплату взносов можно в размере 8% от среднемесячной заработной платы или 10%. Если 10%, это значит пойдет 8% в пенсионный фонд, 2% в государственный накопительный пенсионный фонд. И выбираете метод оплаты картой или MasterCard, или VisaCard, даже L-карт предусмотрено, да, и оплатите, и потом эта запись уже сохраняется, стаж идет, мы призываем, чтобы наши граждане платили, формировали свой стаж, формировали свою пенсию. Мы призываем к тому, чтобы они заинтересовались, посмотрели, как это работает. Совместно с Министерством иностранных дел тоже проводим разъяснительную работу, чтобы через наше посольство, через наши диаспоры эта информация до наших граждан за границей дошла.
1: Ну и последнее, Джилдес Клычбековна, вы чуть ранее отметили о том, что о пенсии нужно думать буквально с молоду. Да? Мы вообще вот перед тем, как выйти на пенсию, сами формируем свою пенсию, да, и вот на самом деле, когда уже задумываешься о том, чтобы выйти на пенсию, вот мне сейчас вот вспоминаются годы, когда, например, люди приходили в социальный фонд, подавали заявления, собирали справки, лично посещали то или иное отделение, если каких-то справок не было, я знаю, что многие обращались в архив. Мы сейчас, вот в последние годы, говорим о том, что мы должны получать государственные услуги более упрощенно, да, то есть без бумажной волокиты. Соответственно, у меня возникает вопрос, Джилдыз Кылычбековна, насколько в социальном фонде, может быть, уже задумались о том, чтобы, может быть, запустить какую-то новую информационную систему, не выходя, например, из дома, скажем так, уже подумать над тем, чтобы через, может быть, опять же, мобильное приложение Тюндюк обратиться, соответственно, использовать, чтобы уже как-то вот начать собирать эти справки, чтобы не тратить время ни на архивы, ни какие-либо организации, где ты раньше работала. Вообще вот о получении государственной услуги и выйти на пенсию вообще в социальном фонде наверняка тоже думают об этом.
0: Конечно, мы думаем в рамках работ по дебюрократизации и до этого тоже. Что мы сделали? В первую очередь это упростили саму формулу назначения пенсии до 96 года. Это первая страховая часть пенсии, когда именно за вот этот период надо было ходить по архивам, искать свою зарплату, искать место своей работы. Сейчас мы это намного-намного упростили. Зарплату вообще не надо приносить. Архивные справки, если у тебя есть стаж после 96 года, один год, мы уже автоматически начисляем женщинам, например, 10 лет, мужчинам 15 лет. Автоматически это уже идет. То есть после 96 года вся запись, вся история каждого гражданина в нашей системе есть. Поэтому сейчас система намного упрощена. Таких больших волокит не требуется. И даже если требуется в каких-то случаях, например, какой-то период до 96 года, да, не уточнен, то это социальный фонд сам уже обязан запросить такие подтверждения, документы, справки. Но зарплата уже точно не нужна. И дальше мы, конечно, будем проводить эту работу. Мы уже сказали, что 30 лет истории каждого гражданина есть. Поэтому сейчас, в принципе, уже мы идем к тому, чтобы автоматически назначать пенсию.
1: Спасибо вам, Джилдыз Кылычбековна, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Время нашей программы, программы «Прямая связь» завершается. Я хотела вам, уважаемые радиослушатели, напомнить, что сегодня с вами на прямой связи была начальник управления пенсионной и тарифной политики Социального фонда Кыргызской Республики Джилдыз Кульжанова. Оставайтесь на волне Беринчи радио, уважаемые радиослушатели, и, как всегда, до встречи.
7: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Прямая связь».
8: Беринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Беринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Беринчи маалымат радиосу.
9: Бишкеке 13.00.
10: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.

0: эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Ахтанов. В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорк министр иностранных дел Кыргызстана встретился с государственным министром, министром иностранных дел национальной диаспоры за рубежом и по африканским делам Алжирской Народно-Демократической Республики. Как сообщили в МИД Кыргызстана, в ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней региональной повестки, а также выразили заинтересованность в дальнейшем углублении политического диалога и расширении сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. Отдельное внимание было уделено взаимодействию в рамках международных организаций, прежде всего ООН, а также вопросам укрепления координации по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Кыргызстан провел переговоры об импорте электроэнергии из Казахстана, России, Узбекистана и Туркменистана для покрытия потребностей в осенне-зимний период. Об этом сообщил первый замминистра энергетики. По его словам, ремонт энергетического оборудования выполнен примерно на 85%, а необходимый объем электроэнергии в рамках прогнозного потребления в 19,5 миллиарда кВт-часов обеспечен. При экономном использовании электроэнергии осенне-зимний период должен пройти без отключений. При этом замминистр отметил, что полностью исключить аварийные отключения невозможно. Надбашинская ГЭС проверили готовность оборудования и производственных объектов к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили электрические станции. Генеральный директор электрических станций в ходе рабочей поездки ознакомился с состоянием основных производственных объектов и гидроагрегатов станции, технической готовностью оборудования, а также ходом ремонтных и профилактических работ. В ходе встречи обсудили деятельность сотрудников и задачи на предстоящий отопительный сезон. Кроме того, отмечена важность обеспечения бесперебойной и надежной работы станции. По итогам проверки поручили обеспечить завершение подготовительных работ и установленные сроки и с надлежащим качеством, уделив особое внимание надежной эксплуатации энергетического оборудования. Отмечаю, что подготовка к Адашинской ГЭС КУЗП продолжается согласно утвержденному графику. С 31 октября запустят регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Фукуок-Бишкек. Самолеты будут летать 3 раза в неделю. При возвращении из Фукуока в Бишкек пассажирам разрешен бесплатный провоз корзины фруктов весом до 5 килограммов в рамках установленных требований к перевозке багажа и действующих правил. Ранее направление Бишкек-Фукуок-Бишкек было предоставлено преимущественно чартерными рейсами. С конца октября оно проводится на регулярной основе. Водолазы МЧС очистили подводную часть акватории Сыкуля в районе села Бустыри. Со дна озера они подняли до 400 килограммов различного мусора. Такие работы проводятся регулярно и являются частью экологического контроля за состоянием главного водоема страны. Подробнее далее в материале.
1: Специалисты службы водолазов МЧС работали в районе зоны отдыха Алтынкум. Водолазы обследовали дно озера и извлекли из воды около 350-400 килограммов мусора. Подобные работы позволяют очищать прибрежную акваторию от предметов, которые могут оставаться под водой после туристического сезона, и одновременно оценивать состояние подводной части озера. Вот что говорит старший инструктор водолаз водолазной станции глубоководного оборудования Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ при МЧС Кыргызстана прапорщик Искендер Рысалинов.
2: Водолазная служба Министерства чрезвычайных ситуации Кыргызской Республики проводит работы по очистке подводной акватории и побережной зоны села Бустыри в районе пляжа Золотые Пески на озере Исыкуль. В течение 10 дней наши водолазы ежедневно выполняют погружение на глубину от 10 до 30 метров, проводя очистку дна озера от бытового мусора и различных посторонних предметов. Ежедневно в ходе подводных работ поднимается от 200 до 700 килограммов мусора. Все извлеченные отходы собираются и передаются для дальнейшей утилизации. Основная цель проводимых работ – сохранение экологической чистоты озера Исыкуль, обеспечение безопасности отдыхающих и защита уникальной природы нашей страны. Водолазная служба МЧС Кыргызской Республики продолжает выполнять поставленные задачи, внося свой вклад в сохранение чистоты и природного богатства Исыкуля.
1: Но очистка акватории – только одна часть работы. За состоянием Исыкуля экологические службы следят в рамках регулярных рейдов. По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, за 8 месяцев этого года на озере провели 102 рейда. За это время из воды извлекли 40 200 метров синтетических рыболовных сетей и вывезли 940 килограммов мусора. Как отметил начальник отдела правового и информационного обеспечения службы экологического и технического надзора Чингизбек Абдумалик Улу, Иссык-Куль остается одним из основных направлений экологического контроля.
3: На озере Иссык-Куль проведено 102 рейда, изъято 40 200 метров синтетических сетей и около тонны мусора. По 21 факту предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму 1 000 000 сом. По 28 фактам наложены административные штрафы на сумму 116 500 сомов.
1: При этом вопросы сохранения Иссык-Куля сегодня выходят далеко за рамки национального экологического контроля. Речь идет и о долгосрочных климатических рисках, которые требуют международного взаимодействия. Именно на этом акцентировал внимание президент Садыр Джапаров, выступая на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
4: Продолжая тему изменения климата, хотел бы обратить ваше внимание еще на одну экологическую проблему. Речь идет об уникальном высокоборном озере Иссык-Куль. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Масштаб и скорость климатических изменений превосходят возможности любого отдельно взятого горного государства и требует консолидированных международных действий. Пользуясь этой возможностью, официально призываю Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры поддержать нашу инициативу и создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Иссык-Куля.
1: Состояние озера Иссык-Куль зависит одновременно от ежедневного контроля, соблюдения экологических требований и системных мер по сохранению его природного баланса. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
0: В Чуйской области задержали мужчину, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков через тайники и закладки, сообщили в МВД. У задержанного 30-летнего мужчины изъяли 355 граммов. По данным следствия, мужчина работал на интернет-магазин и распространял наркотики через тайники и закладки. В МВД сообщили, что при реализации всей изъятой партии незаконный доход мог составить более 1,5 миллиона сомов. Правоохранители считают, что удалось предотвратить распространение более 2000 разовых доз наркотиков. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия для установления других участников. Завершение выпуска о погоде. Ночью местами в Чуйской, Талаской, Иссык-Кульской областях, в предгорных и горных районах Джалабадской области кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами в Джалабадской области осадки интенсивные. В долинной зоне Джалабадской области, Вожской, Баткенской, Нарынской областях без осадков. Днем местами в Чуйской, Талаской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской областей и в Баткенской, Иссык-Кульской областях без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 8-13, днем 23-28, в Талаской ночью плюс 5 плюс 10, днем от 18 до 23, в Баткенской области ночью 10-15, днем 22-27, в Ошской и Джалабадской областях 10-15, днем воздух прогреется до 27, в Иссык-Кульской области ночью 4-9, днем от 15 до 20, в Нарынской области 1-6, днем до 20 градусов тепла. В Бишкеке переменная облачность, осадки мало вероятная, температура воздуха ночью от 10 до 12 градусов, максимальная температура воздуха днем 24-26 градусов.
1: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
5: УТРК-нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.

Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренчи Радио, программа «Кыргызстан сегодня». У микрофона в студии Ирина Эгинбаева. Итак, чем запомнится эта уходящая неделя? Президент страны Садыр Жапаров в ходе своей 8-дневной рабочей поездки побывал на 3 континентах, а общий полет борта номер 1 составил 32 часа. Об этом в минувшую среду, 23 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Асхат Алагузов. Борт номер 1 пролетел по маршруту Бишкек, Сеул, Аляска, Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорк, Шанон, Ирландия, Бишкек, фактически совершив кругосветное путешествие, отметил Асхат Алагузов. Первым в поездке стал официальный визит в Южную Корею. В Сеуле Садыр Жапаров провел двусторонние встречи на высшем уровне, а также принял участие в работе первого саммита «Центральная Азия-Корея». В ходе визита в США президент посетил город Солт-Лейк-Сити, штат Юта, где провел переговоры с руководством штата, ознакомился с проектом расширения местного горнолыжного курорта и посетил Олимпийский парк. Согласно официальным данным, основной целью стало изучение передового опыта в области развития горнолыжного туризма, спортивной инфраструктуры и управления крупными всесезонными курортами. В Нью-Йорке во вторник 22 сентября президент Садыр Жапаров принял участие в открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые прошли в Нью-Йорке. Перед началом мероприятия главу государства поприветствовал генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. В дебатах приняли участие главы государств и делегации из 193 стран мира. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН была открыта под лозунгом «Восстановление доверия, управление преобразованиями, Организация Объединенных Наций, работающая на благо каждого». Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В начале своего выступления президент отметил, что в прошлом году международное сообщество отметило 80-летие Организации Объединенных Наций.

0: Улуттун жана тынчтык жолу менен чечүүнүн күчүнө ишенген өлкөбүз. Биздин өлкө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн алкагында медиаторлук ишти аткарууга даярбыз. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттер аралык татаал маселелерди тынчтык жолу менен чечүү жөндөмүн дүйнө жүзүнө так көрсөтө алдык. Учурда Борбор Азия мамлекеттер аралык конструктивдүү кызматташтыктын экономикалык, инфраструктуралык жана технологиялык өнүгүүнүн үлгүсү болууда. Ушуга байланыштуу бул жолду басып өтүүдөгү топтолгон тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө даярбыз. Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык. Ушул жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өлкөбүздүн талапкерлигин коргоп берген бардык өлкөлөргө терең ыраазычылык билдиремин. 142 мамлекеттин колдоосу Кыргызстандын эл аралык иштерге өз салымын кошууга даярдыгын.
1: Кыргызстан — страна, которая верит в силу диалога и мирного разрешения конфликтов. Наша страна готова выполнять роль медиатора в урегулировании сложных и проблемных вопросов. В последние годы Центральная Азия наглядно продемонстрировала всему миру способность мирным путем решать сложные межгосударственные вопросы. Сегодня Центральная Азия становится примером конструктивного межгосударственного сотрудничества, экономического, инфраструктурного и технологического развития. В этой связи мы готовы делиться накопленными опытом прохождения этого пути. Кыргызстан впервые в своей истории был избран членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю глубокую признательность государствам, поддержавшим кандидатуру нашей страны. Поддержка 142 государств не только подтверждает готовность Кыргызстана вносить вклад в международные дела, но и свидетельствует о возрастающей роли Центральной Азии в международных отношениях. Это достижение является ярким доказательством того, что даже небольшие государства способны вносить весомый вклад в решение глобальных проблем. Мы четко понимаем, что членство в Совете Безопасности — это не привилегия и не награда, а большая ответственность. Год назад, выступая именно с этой трибуны, я уверенно заявил, что Кыргызстан относится к числу государств, обладающих опытом, позволяющим вносить на рассмотрение Совета Безопасности серьезные вопросы. Мы не забываем данные ранее обещания и приложим все усилия для их полноценной реализации. Поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что Кыргызстан твердо придерживается международного права, справедливости и защиты прав человека. И поддерживает многостороннюю систему, основанную на взаимном уважении, балансе интересов и ответственности перед будущими поколениями. Мы намерены тесно взаимодействовать со всеми странами и заинтересованы в плодотворном сотрудничестве.
0: Бул жоопкерчилик экенин биз так түшүнөбүз. Бир жыл мурун так ушул трибунадан туруп Кыргызстан Коопсуздук Кеңеште олуттуу маселелерди сунуштай турган тажрыйбасы бар мамлекеттердин катарына кирет деп ишенимдүү түрдө айтып кеттим элем. Биз буга чейин берген убадаларыбызды унутпайбыз жана келечекте аларды ишке ашырууга толук кандуу аракеттерибизди жасайбыз. Андыктан дагы бир ирет айткым келет, Кыргызстан эл аралык укукту, адилеттүүлүктү, адам укуктарын коргоону бекем карманат жана өз ара урматтоого, кызыкчылыктардын балансына жана келечек муундардын жоопкерчилигине негизделген көп таралтуу системаны колдойбуз. Биз ар бир өлкө менен тыгыз иш алып барууга аракеттенебиз жана жемиштүү кызматташууга кызыктарбыз.
2: С момента создания Организации Объединенных Наций в 1945 году ее государства-члены и руководители предпринимали попытки проведения системных реформ. Реформы охватывали широкий спектр вопросов, от расширения состава Совета Безопасности до модернизации механизмов управления, поддержания мира и обеспечения прав человека, отметил президент Садыр Джапаров. По его словам, эти инициативы активно обсуждаются на международном уровне, однако, несмотря на многочисленные усилия и длительные дискуссии, институциональная структура нашей организации продолжает сталкиваться с различными трудностями. Поэтому считаю, что реформа, которую ожидает международное сообщество, это расширение состава Совета Безопасности. Полагаю, справедливым предоставить Африканскому континенту

0: континенту, население которого превышает 1 миллиард человек, два постоянных места, а Латинской Америке одно постоянное место, отметил президент Садыр Джапаров.
1: Азыр дүйнө өзгөрдү. Ошондуктан кээбир өнүккөн мамлекеттер дагы коопсуздук кеңешине мүчө болобуз деген ниеттери бар. Ал мамлекеттердин арыздарында карап көрүү туура болот деген ойдомун. Дагы бир маселе, уюмдун чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу боюнча натыйжалуу механизмдердин алсыздыгына байланыштуу болуп жатат деп эсептеймин. Уюмдун чечимдеринин системалык негизде аткарылбай жаткандыгы көп тараптуулук идеясынын мыйзамдуулугун бузуп, эл аралык укук милдеттүү эмес катары кабыл алынып, тоскоолдукка алып келүүдө.
2: Сегодня мир изменился, поэтому некоторые развитые государства также выражают желание стать членами Совета Безопасности. Считаю правильным рассмотреть обращение этих государств тоже. Еще одна проблема, на мой взгляд, заключается в слабости эффективных механизмов обеспечения исполнения решений организации. Систематическое неисполнение решений организации подрывает легитимность идеи многосторонности, создает впечатление необязательности международного права и способствует его игнорированию. Поэтому мы обязаны расширять и укреплять полномочия Организации Объединенных Наций. В этой связи предлагаем вновь разработать механизм исполнения решений Организации Объединенных Наций и обеспечения ответственности. В первую очередь, необходимо создать в рамках Генеральной Ассамблеи постоянный публичный реестр выполнения государствами-членами резолюций и принятых обязательств. Этот реестр мог бы включать следующую информацию и обеспечивать реализацию таких мер, как: первое. Систематически фиксировать и проверять уровень выполнения принятых решений. Второе. Установить для государств-членов обязанность регулярно представлять отчетность в соответствии с установленными стандартами. Третье. Предоставлять аналитические обзоры по отраслям и регионам. Четвертое. Обеспечивать прозрачность и равный доступ всех государств к информации.
1: Төмөнкүлөрдү сунуштайбыз. Алгач, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын алкагында резолюциялардын жана милдеттенмелердин мүчө мамлекеттер тарабынан аткарылышы боюнча туруктуу коомдук реестрин түзүшүбүз керек. Бул реестр төмөнкү маалыматтарды камтып, көрсөтүлгөн иш-аракеттерди алдыга жылдырмак. Биринчи, кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын деңгээлин системалуу түрдө жазып, текшерүүгө алып туруубуз керек. Экинчи, белгиленген стандарттарга ылайык мүчө мамлекеттерден үзгүлтүксүз отчет берип туруу милдеттенмесин жүктөө. Үчүнчү, тармактар жана аймактар боюнча аналитикалык себептерди берүү. Төртүнчү, бардык мамлекеттер үчүн ачык айкындуулукту жана маалыматтарга бирдей жеткиликтүүлүктү камсыз кылуубуз керек.
0: По словам Садыра Джапарова, работу указанного реестра мог бы обеспечивать секретариат Организации Объединенных Наций при содействии независимых экспертов. В случаях систематического неисполнения решений организации президент предложил применять поэтапный механизм реагирования.
1: Биринчи этап. Ошол мамлекетке расмий билдирүү жиберүү жана уюмдун тиешелүү органдары менен консультацияларды өткөрүү. Экинчи этап чечминг миссиясын. Үчүнчү этап маселени башкы ассамблеянын пленардык жыйынында, мына дал ушул жерде кароо, анда ошол мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун чечимдерин системалуу түрдө аткарып же аткарбай жаткандыгы тууралуу статусун аныктообуз керек. Төртүнчү этап талаптарды аткарбаган өлкөлөргө уюмдун уставынын алкагында тиешелүү жолжоболорду баштоо керекпиз. Тактап айтканда, эл аралык укукта каралган чектөөчү чараларды кабыл алуу үчүн маселени Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү. Анын ичинде биринчи, Бириккен Улуттар Уюмунун программаларына катышууга убактылуу чектөөлөрдү киргизүүбүз керек. Экинчи, кызматташуу форматтарын кайра карап чыгуу боюнча
2: сунуштарды киргизүү. Направление соответствующему государству официального уведомления и проведение консультаций с профильными органами организации. Второй этап – направление в эту страну мониторинговой миссии для оценки объективных препятствий, мешающих исполнению решений и подготовки рекомендаций. Третий этап – рассмотрение вопроса на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи именно здесь, с определением статуса данного государства с точки зрения систематического исполнения или неисполнения решений Организации Объединенных Наций. Четвертый этап – инициирование в отношении государств, не выполняющих требований, соответствующих процедур в рамках устава организации. В частности, вопрос может быть передан на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для принятия ограничительных мер, предусмотренных международным правом, включая первое – временные ограничения на участие в программах ООН, второе – внесение предложений о пересмотре форматов сотрудничества, а также применение иных дипломатических мер. Считаю, что при рассмотрении случаев систематического неисполнения решений ООН, постоянные члены Совета Безопасности должны добровольно воздерживаться от применения права вето. Если механизм исполнения решений организации будет систематически блокироваться постоянными членами Совета Безопасности посредством права вето, такая практика перестанет соответствовать духу устава организации и принципу равной ответственности государств-членов. Поэтому нам следует вновь рассмотреть возможность добровольного ограничения использования права вето в вопросах, связанных с исполнением решений. Подобная практика могла бы способствовать универсальности, равенству всех государств, независимо от того, являются они большими или малыми, приоритету дипломатии и отказу от двойных стандартов. В целях реализации данной инициативы предлагаю создать в рамках Генеральной Ассамблеи Организации открытую рабочую группу с участием заинтересованных государств. Эта рабочая группа могла бы проводить межгосударственные консультации и подготовить доклад о возможных моделях предлагаемого механизма. По итогам консультаций Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности Организации следовало бы принять соответствующие резолюции и решения. Стратегической целью инициативы заключается в том, чтобы решения организации воспринимались не как политические рекомендации, а как реальные международные обязательства. Повышение уровня их исполнения укрепит верховенство международного права и доверие к организации. Кыргызстан готов инициировать межгосударственное обсуждение разработки такого механизма. Начиная с 1 января 2027 года, в качестве члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, мы намерены официально внести все эти предложения на рассмотрение соответствующего комитета.
1: Veto hukukun koldonuunu ıhtiyardu türde çektiği mümkünçülüğün kayradan karap çıkışımız gerek. Mınday tajriba universal duğulukka çakancı çoğun mamleket ekenine karavay bardık mamleketlerden tengdigine diplomatiyanın artıkçılığına cana koş standartlardan kaçuğuğa negiz bulut. Bu demilge nişkaşırı maksatında uyumdun başka asambleyasının alkağında kızıktar mamleketlerden katışısımının açık cumuşçu top tüzüğünü sunuşta itilim. Atalgan cumuşçu top Өкмөттөр аралык консультацияларды өткөрүп, сунушталган механизм үчүн мүмкүн болгон моделдер боюнча отчет даярдашат. Консультациялардын жыйынтыгы боюнча уюмдун башка ассамблеясы жана Коопсуздук кеңеши тарабынан тиешелүү резолюциялар жана чечимдер кабыл алынышы керек. Демилгенин стратегиялык максаты уюмдун чечимдери саясий сунуштар катары эмес, чыныгы эл аралык милдеттенмелер катары кабыл алынышын камсыз кылуубуз керек. Алардын аткарылышын жакшыртуу эл аралык укуктун үстөмдүгүн жана бууга болгон ишенимди бекемдейт. Биз Кыргызстан мындай механизмди иштеп чыгуу боюнча мамлекеттер аралык талкууларды баштоого даярбыз. 2027 жылдын 1 январынан баштап Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул сунуштардын баарын биз официалдуу түрдө комитетке киргизебиз.
0: Президент Садыр Джапаров отдельно остановился на вопросе санкций. «Как мы все видим, – отметил президент, – сегодня санкции в некоторых случаях используются отдельными государствами как инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств. В ряде случаев подобные действия приводят к вмешательству во внутренние дела независимых государств и противоречат основополагающим принципам международного права. Некоторые крупные государства, преследуя собственные интересы, оказывают давление на небольшие страны, такие как Кыргызстан, пытаясь вынудить их идти на торг по отдельным вопросам и выдвигают ультиматумы.
1: Учурдан пайдаланып, шул багытта кесиптешим Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп мырзага бийликке келгенде саясий чечим менен дүйнө жүзү боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугун белгилей кетейин. Жыйынтыгында өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин ички ишине жана саясатына МПОлордун кийлигишүүсү дээрлик токтоду. Трамптын чечимдери мамлекеттердин суверендүүлүгүн жана өз алдынча өнүгүү жолун тандоого шарт түздү. Ошондуктан бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Трамп мырзага дүйнө боюнча МПОлорду каржылоону токтоткондугу үчүн ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына ылайык жана Коопсуздук кеңештин ыйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек. Эл аралык санкциялар системасын жакшыртуунун мүмкүн болгон жалгыз жолу мына ушул. Биринчи кезекте уюм тарабынан бардык санкциялык чараларды алдын ала карап чыгуунун милдеттүү механизмин киргизүү керекпиз. Санкциялар боюнча демилгелерди алдын алууну карап
2: чыгуу. Пользуясь случаем, хотел бы в этой связи отметить решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, принятое после его прихода к власти, о прекращении финансирования неправительственных организаций по всему миру. В результате вмешательство НПО во внутренние дела и политику развивающихся государств практически прекратилось. Решения Трампа создали условия для укрепления суверенитета государств и самостоятельного выбора ими пути своего развития. Поэтому, пользуясь сегодняшней возможностью, хотел бы выразить господину Трампу свою признательность за прекращение финансирования НПО. Решения о введении санкций должны приниматься в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и исключительно в пределах полномочий Совета Безопасности. Право вводить санкции против того или иного государства, по нашему мнению, следует предоставить исключительно Организации Объединенных Наций. Считаю это единственным возможным способом совершенствования международной санкционной системы. В первую очередь, необходимо внедрить обязательный механизм предварительного рассмотрения организацией всех санкционных мер. Предварительное рассмотрение санкционных инициатив позволит учитывать их возможные гуманитарные, экономические и социальные последствия. Важным элементом предлагаемого механизма должно стать повышение прозрачности и ответственности. Государства, инициирующие санкции, должны четко указывать их правовое обоснование, необходимость таких мер, их цели, а также критерии и условия их последующей отмены. Считаю целесообразным создать под эгидой Организации Объединенных Наций единый международный механизм мониторинга санкций и их регулярного пересмотра. Только тогда центральная роль ООН в поддержании международного мира и безопасности будет усилена, а ее полномочия расширены. Кроме того, будет устранен риск произвольного использования одной страной санкций против другой в собственных политических или экономических интересах. Ни одно государство не должно действовать произвольно. ООН должна быть сильной. Каждая страна должна содрогаться, услышав о том, что ООН собирается ввести санкции. Только тогда в мире может сформироваться строгий международный порядок. В противном случае отдельные решения ООН перестают восприниматься всерьез. Государства начинают действовать исключительно по своему усмотрению. Каждое решение ООН должно исполняться без промедления. Если государство его не исполняет, и другие страны прекращают с ним сотрудничество, эффективность санкций возрастает. Только в таком случае решения будут исполняться незамедлительно, а ООН станет сильной и авторитетной организацией. В противном случае существующие санкции превращаются в своего рода детскую игрушку.
1: Санкцияларды демилгелеген мамлекеттер өздөрүнүн укуктук негиздемесин, мындай чаралардын зарылдыгын, алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептеймин. Ошондо гана БУ-нун эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту сактоодогу борбордук ролу күчөйт жана укуктары кеңейет. Ошондой эле санкцияларды кайсы бир өлкө башка бир өлкөгө каршы өзүнүн саясий же экономикалык пайдасы үчүн өзүн билемдик менен колдонуу коркунучу жоголот. Ар бир мамлекет өзүн билемдик кылбаш керек. БУ бардык жактан күчтүү болуш керек.
0: Коснулся президент Садыр Джапаров и вопроса изменения климата, ставшей глобальной проблемой. Средняя температура на нашей планете и количество чрезвычайных ситуаций, связанных с климатом, стремительно растут, а их негативное влияние на энергетику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность и экономику в целом достигло значительных масштабов. Кыргызстан – горная страна. Мы особенно чувствительны к последствиям таяния ледников. Это не абстрактная угроза, это экологическая проблема регионального масштаба, подчеркнул президент. Считаю крайне важным и необходимым объединять международные усилия для решения климатических вызовов и проблем горных регионов. В этой связи 21-23 октября 2027 года в Бишкеке мы проведем второй глобальный горный саммит «Бишкек плюс 25». Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в саммите. По словам Садыра Джапарова, этот саммит станет заключительным мероприятием пятилетия международных действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы. Во время моей встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций господином Антонио Гутерришем 31 августа 2026 года в Бишкеке я предложил провести данный саммит совместно с организацией. Эти действия демонстрируют ведущую роль нашей страны среди горных государств и ее стремление объединять международные усилия для решения их проблем. Поэтому Кыргызстан полностью готов стать в Организации Объединенных Наций голосом малых и развивающихся государств в вопросах решения климатических проблем горных регионов.
1: Климаттын өзгөрүү темасын улантып, сиздердин көңүлүңүздөрдү дагы бир экологиялык көйгөйгө бургум келет. Баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйлөрдүн жана кырсыктардын башаты жергиликтүү деңгээлде жатат. Бул маселе ЮНЕСКОнун биосфералык коругу жана эл аралык маанидеги Рамсар аймактарынын тизмесине кирген уникалдуу бийик тоолу ысык көлгө тиешелүү. Бүгүнкү күндө бул баа жеткис табигый суу резервуары катуу климаттык стресске дуушар болууда. Акыркы 170 жыл ичинде суунун деңгээли дээрлик 14 метрге төмөндөдү. Ал эми акыркы 5 жылда көлдүн деңгээлинин төмөндөө ылдамдыгы жылына 7 сантиметрге жетти. Көлгө эзелтен бери куюп келген 101 дарыянын ичинен учурда 30га жакыны гана куюп калды.
2: Продолжая тему изменения климата, хотел бы обратить ваше внимание еще на одну экологическую проблему. Как нам всем известно, истоки глобальных проблем и катастроф часто находятся на местном уровне. Речь идет об уникальном высокогорном озере Иссык-Куль, которое входит в биосферный резерват ЮНЕСКО и включено в список водно-болотных угодий международного значения в рамках Рамсарской конвенции. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Из 101 реки, которые издавна впадали в озеро, сегодня лишь около 30 текут круглогодично. Главным источником воды для Иссык-Куля являются ледники Тянь-Шаня. За последние 70 лет растаяло более 30% горных ледников. Около 20% этого сокращения произошло лишь за последние 7-10 лет. Этот процесс представляет прямую угрозу биоразнообразию региона и экономической устойчивости сотен тысяч людей. В рамках работы по сохранению Иссык-Куля Кыргызстан мобилизует все имеющиеся внутренние ресурсы. В частности, реализуется государственная концепция устойчивого развития эколого-экономической системы Иссык-Куля до 2030 года. Введены строгие экологические ограничения. Началась реализация пилотных проектов по мониторингу глубины озера с применением подводной робототехники. Масштабные работы по очистке дна и акватории озера продолжаются на регулярной основе. Масштаб и скорость климатических изменений превосходят возможности любого отдельно взятого горного государства и требуют консолидированных международных действий. Исчезновение Иссык-Куля стало бы не только локальной трагедией, но и невосполнимой экологической потерей для всего региона. Чтобы понять потенциальный масштаб этой экологической проблемы и стоимость ее предотвращения, достаточно вспомнить судьбу Аральского моря и озера Чада, пострадавших в последние десятилетия. Посмотрите, еще сравнительно недавно Аральское море и озеро Чада, как и Иссык-Куль сегодня, были полноводными водоемами. Теперь они в значительной степени высохли. Для нас эти примеры должны стать наглядным предупреждением. Пользуясь этой возможностью, официально призываю Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры поддержать нашу инициативу и создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Иссык-Куля. Чтобы подтвердить наше намерение конкретными действиями, мы готовы внести в данный фонд 10 миллионов долларов США из государственного бюджета.
1: Кыргызстан Ысык-Көлдү сактап калуу иштеринин алкагында бардык ички ресурстарыбызды мобилизациялап жатабыз. Тактап айтканда, Ысык-Көл экологиялык, экономикалык системасын 2030 жылга чейин туруктуу өнүктүрүүнүн мамлекеттик концепциясы ишке ашырылууда. Катуу экологиялык чектөөлөр киргизилип, суу астындагы робототехниканы колдонуу менен көлдүн тереңдигин мониторинг кылуу боюнча пилоттук долбоорлор иштей баштады. Көлдүн түбүн жана акваториясын масштабтуу тазалоо иштери үзгүлтүксүз уланууда. Климаттын өзгөрүшүнүн масштабы жана ылдамдыгы ар бир тоолуу мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүнөн ашып түшөт жана консолидацияланган эл аралык аракеттерди талап кылат. Ысык-Көлдүн жоголуусу жергиликтүү трагедия эмес, бүткүл аймак үчүн орду толгус экологиялык көйгөйгө айланат. Бул экологиялык көйгөйдүн потенциалдуу масштабын жана аны сактап калуунун чыгымдарын түшүнүү үчүн акыркы 10 жылдыктарда жабыркаган Арал деңизи жана Чат көлүнүн тагдырына көз чаптыруу маанилүү. Мына карасаңыздар, Арал деңизи менен Чат көлү бир аз убакыттар мурда эле мына ушул Ысык-Көл сыяктуу толуп турган көлдөр болчу. Бүгүн мына бүгүн эмне болду? Кургап кетти, жок болду мына. Биз үчүн булардын мисалдары ачык эскертүү болуш керек. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык каржы институттарын жана донор өлкөлөрдү биздин демилгени колдоп, уюмдун алкагында Ысык-Көлдү сактоо боюнча атайын биргелешкен трасттык фондун түзүүгө расмий түрдө чакырамын. Ниеттерибизди конкреттүү иштер менен көрсөтүү үчүн мамлекеттик бюджеттен фондко 10 миллион акш долларын салууга даярбыз.
0: Президент Садыр Джапаров напомнил, что в нашей культуре существует понятие аманат. Оно означает обязанность бережно хранить то, что было передано нам предками, и передать это будущим поколениям. Поэтому будет справедливо сказать, что Иссык-Көл – это наш общий климатический аманат.
1: Мы сиздерден жардам сурап жаткан жокпуз. Биз жер планетасынын бир уникалдуу, бул уникалдуу жаратылыш ресурсун сактап калуу үчүн биргелешкен глобалдык өнөктөштүктү сунуштап жатабыз. Кеч болуп калганга чейин келгиле бардыгыбыз күч аракеттерибизди жана ресурстарыбызды аталган трасттык фонддун алкагында бириктирели. Биздин алдыбызда турган чакырыктар жалпы, демек аларга каршы аракеттерибиз да биргелешкен болушу керек. Биз өзгөрүүлөрдүн жаңы доорунун босогосунда турабыз. Ошондуктан коопсуз.
2: Мы не просим у вас помощи. Мы предлагаем совместное глобальное партнерство для сохранения этого уникального природного ресурса планеты Земля. Пока еще не поздно, давайте объединим наши усилия и ресурсы в рамках этого трастового фонда. Вызовы, стоящие перед нами, являются общими, и наши действия в ответ на них должны быть совместными. Мы стоим на пороге новой эпохи перемен, поэтому построить безопасное, справедливое и устойчивое будущее мы сможем только совместными усилиями. Судьба нашей планеты и будущих поколений — ответственность каждого из нас. В этом году Кыргызстан отмечает 35-летие своей независимости. За этот период наша страна прошла через различные испытания. Однако мы выбрали сотрудничество вместо конфронтации, созидание вместо разрушения и встали на путь устойчивого развития. Все мы должны помнить одну вещь. Мир не возникает сам по себе.
1: Ар бирибиздин жоопкерчилигибиз. Быйыл биз Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бул мезгилдин аралыгында өлкөбүз ар түрдүү кыйынчылыктарды башынан өткөрдү, бирок биз тирешүүнүн ордуна кызматташтыкты, кыйроонун ордуна жаратууну тандап, туруктуу өнүгүү жолуна түштүк. Баарыбыз бир нерсени унутпашыбыз керек. Тынчтык өзүнөн өзү эле орноп калбайт.
0: Поэтому давайте, предложил президент Садыр Джапаров, превращать наши слова в дела, в конкретные шаги, способные изменить жизнь людей и сохранить природу. Давайте вместе строить мир, в котором диалог сильнее оружия, взаимное уважение сильнее страха, а сотрудничество между государствами приносит реальные результаты всему человечеству, заключил президент Садыр Джапаров. Выступление президента Садыра Джапарова на Генеральной ассамблее ООН, в котором особое внимание было уделено, к примеру, вопросам изменения климата, имеет для экономики Кыргызстана огромное значение. Это и другие направления не просто слова на международной арене, а фундамент будущего устойчивого развития страны. Выступление президента страны на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН показывает, что климатическая и горная повестка остается одним из значимых направлений международного позиционирования Кыргызстана. Особого внимания заслуживает инициатива по Иссык-Кулю. Кыргызстан не просто обозначил проблему обмеления озера, но и предложил конкретный механизм ее решения – создание под эгидой ООН трастового фонда с готовностью внести 10 миллионов долларов из государственного бюджета. Такой подход придает инициативе практический характер и демонстрирует готовность государства разделять финансовую ответственность с международными партнерами, говорит эксперт в сфере международных отношений Темирбек Нурматов.
3: Нам очень интересно, конечно, наблюдать за этими событиями, особенно если это события, связанные с именно в рамках деятельности Организации Объединенных Наций. Да? То есть мы знаем, что ООН – это мировая площадка, где вот именно в сентябре собираются на сессию лидеры со всех государств, со всего мира. И, конечно, поднимаются глобальные насущные вопросы, которые волнуют человечество. И мы наблюдаем, что с каждым годом именно человечество, то есть представители, лидеры, главы государств, правительств и вообще вот общественные деятели, да, вот они очень особое внимание уделяют вообще участию в деятельности Генеральной Ассамблеи. И мы вот, я действительно наблюдал, слушал за речью президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Действительно, в этом году тоже подготовлен такой обосновательный доклад, обширный такой, да, вот по разносторонним проблемам мировой политики, региональной и внутригосударственной, да. И как вот вообще как гражданин Кыргызской Республики, мне в первую очередь нравится, да, вот вообще я импонирую, что наш президент выступает постоянно на международных площадках на кыргызском языке. Это тоже имеет важное значение в мировой политике. И а вообще, по сути, содержание речи президента, но я хочу обратить внимание, что наш президент на высокой трибуне Генассамблеи, он именно обратил внимание мировой общественности проблеме Иссык-Куля, которая вот именно на сегодняшний день выходит на первый план, то есть по поводу защиты, да, то есть чтобы это горное, высокогорное озеро сохранить и передать следующим поколениям, да, в том виде, в котором оно есть. Есть проблемы экологического плана. А так в тех выступлениях, то есть в части речи, касающейся мировой политики, международных отношениях, конечно, президент отмечает и призывает именно государство к диалогу в решении вот этих глобальных проблем, особенно вопросы проблемы конфликтов, войн, то есть именно чтобы государство мирным способами решали вот эти, садились за стол переговоров и как бы вот эти, а вот ресурсы, которые есть, надо направлять, это мы знаем, вот это не сегодня, а давно начал наш президент такую риторику, что те ресурсы, которые человечество направляет на военные расходы, надо направлять на созидание, да, человечества, на решать проблемы глобальные, то есть бедность, экология и развитие человеческих ресурсов. И также хотелось бы отметить, что президент также вот именно обозначил такие, ну, для меня так кажется важными, да, это как раз президент на высокой трибуне отметил, что Кыргызская Республика со следующего года избрался на непостоянные члены Совета Безопасности ООН, и это возлагает на большие обязанности для нашего государства. Да? И, конечно, это заслуга нашего государства за последние годы, которые мы ведем активную внешнюю политику вот именно на региональном и на глобальном масштабе. Потому что мы помним, если вот напомню, что мы путем голосования получили 142 голоса, то есть это голос отдали 142 государства за. И это большая ответственность, и президент тоже вот именно перед аудиторией высказался, что мы будем все наши старания всю нашу вот энергию именно направить на те вопросы, которые стоят на повестке дня в рамках деятельности ООН сейчас. Да, это вопросы войны и мира, экология, борьба с бедностью в мировом масштабе, да, и установление взаимоотношений, да, добрососедских, дружественных отношений между государствами, да, на региональном уровне, в глобальном масштабе. Это мы видим, что сейчас есть такой большой дефицит диалога и вот этих дружественных отношений. Также президент сказал, что и существует проблема соблюдения норм и принципов международного права, да, то есть а это касается и тех вот именно ситуаций, которые происходят во всем мире, то есть это связано и с вмешательством во внутренние дела государств, и связано это вот основные принципы международного права, да, это суверенное равенство государств и так далее. То есть, конечно, суверенность — это значит независимость. Каждое государство должно принимать решения самостоятельно, да, а санкционная политика, которая именно происходит сейчас, особенно со стороны западных государств. Но это, да, это должен быть диалог, эта проблема, она есть, существует, и мы думаем, что это наша позиция, то есть позиция Кыргызской республики, да, и мы будем как бы, то есть это вот предложение, да, наше предложение, которое тоже, возможно, получит свой отклик, да, среди мирового сообщества.
0: Эксперты отмечают важность и актуальность проблем, озвученных президентом Садыром Жапаровым с высокой трибуны Организации Объединенных Наций. В той или иной степени мы сталкиваемся с ними и в Кыргызстане, поэтому поиск совместных путей реагирования на современные вызовы важен с точки зрения формирования новой, устойчивой и справедливой системы международных отношений. Итак, уважаемые радиослушатели, программа «Кыргызстан сегодня» завершена. Программу подготовила и провела Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Алтынгуль Кожегельдиева. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беренче Радио. Вам удачных и насыщенных выходных.

0: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. У времени есть одна особенность. Оно движется только вперед. События становятся историей, люди уходят, меняются поколения, города и сами представления о том, каким было прошлое. Но прошлое не исчезает бесследно. Оно остается в зданиях и улицах, фотографиях, письмах, газетах, официальных документах и личных свидетельствах людей. Остается оно и в архивах. На первый взгляд, архив может показаться местом, где просто хранятся старые документы. Но если задуматься, архив – это гораздо больше. Это своеобразная память государства. Здесь можно найти сведения о людях, организациях, государственных решениях, общественных событиях и процессах, которые происходили десятилетия назад. И иногда один документ способен рассказать об эпохе больше, чем множество пересказов, потому что документ фиксирует время таким, каким оно было. Сегодняшний выпуск «Диалога со временем» мы посвящаем именно архиву, истории документов, их сохранению и людям, которые каждый день работают с прошлым, чтобы оно не исчезло для будущих поколений. Архивная служба Кыргызстана ведет свою историю с 1926 года, когда было принято решение об образовании Центрального архивного бюро. За прошедшие десятилетия сформировалась целая система хранения документального наследия. Сегодня в государственных архивах находятся не только бумажные документы. Это также фотографии, киноматериалы и другие исторические свидетельства. И у каждого из них своя судьба. Одни документы создавались для решения конкретных государственных или общественных задач и спустя годы стали историческими источниками. Другие позволяют восстановить судьбу конкретного человека или целой семьи. Третьи помогают понять, как менялась страна. Но чтобы документ смог рассказать о прошлом через десятки и даже сотни лет, его сначала нужно сохранить. А это уже большая профессиональная работа. О том, как устроена эта работа, что сегодня хранится в архивах и почему сохранение документов остается важной задачей, мы поговорили с директором Центрального государственного архива общественно-политической документации Кыргызской Республики Замирой Джумагуловой.
1: Конечно, наша главная задача – это обеспечение сохранности документов. Наша главная задача. И в наших архивах-хранилищах хранятся эти уникальные документы. В нашем архиве это все становление истории, становление нашей кыргызской государственности. И также у нас хранятся личные дела наших отцов-основателей. Туракул Айтматова, Разакова, Джусуп Абдрахманова, Баялы Исакеева. Такие вот важные документы у нас хранятся. И, естественно, соблюдаются нормы требования. И у нас соблюдается 5 режимов хранения. Это хранение обязательное. Без них документы они утратят свою силу и качество, будет угасать текст и другие, значит, проблемы будут появляться. Это у нас в первую очередь температурно-влажностный режим должен соблюдаться. Температура должна в архивохранилищах быть 17-19 градусов. Влажность 45-50-55 должна соблюдаться. Также световой режим. Это естественный и искусственный. Естественный – это вот через окна рассеянный свет должен попадать. То есть у нас должны быть жалюзи или специальные пленки у нас есть. То есть прямое солнце попадать нельзя. Световой – это вот лампы накаливания, люминесцентные лампы, мы их так называем, то есть в целях пожарной безопасности. То есть они должны быть, на них надеты плафоны должны быть. Третье – это пожарная безопасность. Пожарная безопасность – это обязательно должна быть система оповещения пожарной сигнализации. Это должна быть обязательно постохрана, потому что мы являемся режимным объектом. Посторонним вход воспрещен, потому что среди них документы секретного характера. И в архивохранилище имеют право заходить только у кого имеется доступ. И, естественно, должны быть оснащены пожарным инвентарем.
0: Когда мы говорим об архивных документах, важно помнить, за каждым из них стоит конкретное время. Сегодня мы можем открыть папку и увидеть несколько страниц текста. Но когда-то этот документ был частью реальной жизни. жизни. Кто-то его составлял, кто-то подписывал, по нему принималось решение, на его основании происходили определенные события, а спустя годы он становится историческим свидетельством. Именно поэтому архивная работа – это не просто хранение, это отбор, систематизация, описание и сохранение информации. Причем архивисту приходится работать не только содержанием документа, но и самим носителем. Бумага стареет, фотографии требуют особых условий, существуют документы, доступ к которым ограничен. Есть материалы, которые со временем могут быть рассекречены и стать доступными исследователям и обществу. Таким образом, работа с прошлым продолжается и сегодня, причем современный архив все меньше похож на представление о нем как о бесконечных полках с папками. В архив приходит цифровая эпоха. Документы оцифровываются, создаются электронные копии, совершенствуются способы поиска и предоставления информации. Для человека, который хочет узнать что-либо о прошлом, это означает совершенно новые возможности. Но цифровая копия не отменяет необходимости сохранять оригинал, потому что оригинальный документ сам по себе является историческим источником. Его бумага, подписи, печати, особенности оформления – все это тоже может иметь значение для исследователя. И здесь возникает еще один интересный вопрос. Что именно мы хотим сохранить для будущего? Сегодняшняя жизнь тоже постепенно превращается в историю. Решение государственных органов, фотографии, официальная переписка, документы организации – все это однажды станет материалом для тех, кто будет изучать наше время. Получается, что архив работает одновременно в двух направлениях. Он сохраняет прошлое для нас и одновременно сохраняет наше настоящее для будущего. О том, как меняется архивная работа, какие документы сегодня наиболее востребованы и какое место в ней занимает цифровизация, об этом нам рассказала директор Центрального государственного архива общественно-политической документации Замира Джумагулова.
1: В нашем архиве общественно-политической документации ранее почти 80% документов были засекречены. Это в связи с тем, что партийный архив, фонды ЦК Компартии, ЦК Комсомола и архив, это был партийный архив при ЦК Компартии Киргизии был. Их управленческая деятельность, это все постановления, бюро, пленумов, активов, конференций, все решения, персональные дела, личные дела, это все было, много лет это было засекречено. Потом правительство Кыргызской Республики в 2000 году организовало межведомственную комиссию по рассекречиванию архивных документов. Главная цель – это экспертиза документам с целью рассекречивания сведений, содержащих государственную тайну, служебную тайну, тайну личной жизни. Документам, стекшие 75 лет и 30 лет, то есть по степени важности, с этого года документы подлежат рассекречиванию. И если продлевают срок, то какие документы? Есть на данный момент в нашем архиве, которые межведомственная комиссия, эксперты продлили срок. Это тем документам по мобилизации. План мобилизации, он не рассекречивается. То есть победу, какую нам приносили с помощью этого плана, мы не можем раскрывать, потому что его могут, перенять могут. По границам, по золоте, руде, примерно вот по таким документам, эти материалы, они продлеваются срок. Потом проходит, сама комиссия проходит в архивной службе, и там уже единогласно принимается решение, протоколируется это, выписки направляются, и таким образом мы в год около 500 единиц хранения ставим, другие архивы тоже, и в год где-то около 500, например, только в нашем архиве, и 500 других архивов документы рассекречиваются и предоставляются для пользования, для открытого доступа.
0: История страны состоит не только из больших событий и известных имен. Она состоит из миллионов человеческих историй, которые постепенно складываются в общую картину времени. И чем больше проходит лет, тем важнее становится возможность обратиться к первоисточнику. И, возможно, именно поэтому разговор об архивах – это одновременно разговор о времени, о том, что уже произошло, о том, что происходит сейчас, и о том, что однажды станет историей. Потому что прошлое действительно умеет говорить с настоящим. Нужно только сохранить возможность его услышать. Это была программа «Диалог со временем». С вами был Канат Султакеев. До встречи в следующем выпуске.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогу, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалма.

0: эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал указ о мерах по обеспечению проведения свободных, честных и прозрачных выборов на должность президента Кыргызской Республики. Документ предусматривает меры по обеспечению законности и прозрачности выборов, соблюдение избирательных прав граждан и равных условий для всех участников. Указом запрещено привлекать учителей, учащихся, преподавателей, студентов, медработников, сотрудников органов социального обеспечения и других работников государственных и муниципальных организаций к предвыборной агитации в пользу кандидатов. Руководителей должностных лиц, незаконно участвующих в агитации или использующих служебное положение в интересах кандидатов, поручено привлекать к дисциплинарной ответственности, а при необходимости освобождать от должности. Также предусмотрены меры по единообразному применению избирательного законодательства, информированию граждан и участию международных наблюдателей. Кыргызстан провел переговоры об импорте электроэнергии из Казахстана, России, Узбекистана и Туркменистана для покрытия потребностей в осенне-зимний период. Об этом сообщил первый замминистра энергетики Курсан Томирбеков. По его словам, ремонт энергетического оборудования выполнен примерно на 85%, а необходимый объем электроэнергии в рамках прогнозного потребления в 19,5 миллиарда кВт-часов обеспечен. При экономном использовании электроэнергии осенне-зимний период должен пройти без отключений. При этом Умирбеков отметил, что полностью исключить аварийные отключения невозможно. С 31 октября этого года запустят регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Фукуок-Бишкек. Самолеты будут летать 3 раза в неделю. При возвращении из Фукуока в Бишкек пассажирам разрешен бесплатный провоз корзины фруктов весом до 5 килограммов в рамках установленных требований перевозки багажа и действующих правил. Ранее направление Бишкек-Фукуок-Бишкек было предоставлено преимущественно чартерными рейсами. С конца октября оно переводится на регулярную основу. Водолазы МЧС очистили подводную часть акватории Исыкуля в районе села Бустыри. Со дна озера они подняли до 400 килограммов различного мусора. Такие работы проводятся регулярно и являются частью экологического контроля за состоянием главного водоема страны. В Бишкеке начали проводить рейды, чтобы обеспечить беспрепятственное движение автобусов. Как сообщили в муниципалитете, в рейдах участвуют представители департамента транспорта мэрии Бишкека, управления патрульной службы милиции и муниципальных районных администраций. В ходе рейда выявили автомобили, которые были неправильно припаркованы и мешали движению автобусов и другого общественного транспорта. По выявленным нарушениям приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. На Токтагульской ГЭС продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. По данным Минэнерго, особое внимание уделяется обновлению оборудования и инфраструктуры станции к работе зимой. Сейчас проводится ремонт 3 гидроагрегатов. Также специалисты проверяют и обслуживают системы защиты и автоматики основного и вспомогательного оборудования. Все работы на станции проводятся по утвержденному графику. В Бишкеке задержали 24-летнего мужчину по подозрению в стрельбе на рынке Чакишата. Ранее в соцсетях распространили видео с раненым мужчиной. Как сообщается, по данным милиции, с рынка в больницу доставили 32-летнего мужчину с огнестрельным ранением. В УВД сообщили, что задержанный подозреваемый приобрел ружье неизвестной модели в июне. 25 сентября он дважды выстрелил из окна торговой точки. Оружие мужчина добровольно передал правоохранителям. Возбуждено уголовное дело. Завершение выпуска о погоде. Температура воздуха в Чуйской области 21-26, в Таласской до 24, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 25. В Исыкульской области 17-22, в Нарынской от 12 до 17. В Бишкеке ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 23 градуса. И на этом пока все, оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио.
1: Первое информационное радио.
0: Здравствуйте, далее на Беринче Радио программа «Неделя», у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров в сентябре 26 года совершил рабочий визит в США, где принял участие в 81-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и провел встречу с американскими деловыми кругами. Выступление на Генассамблее ООН 22 сентября 26 года Садыр Жапаров выступил на общих дебатах 81-й сессии ООН. Он затронул тему международных отношений, говорил про односторонние санкции как инструмент давления и поблагодарил президента США за решение по прекращению зарубежного финансирования НПО. Подробно об этом мы поговорили в программе «Кыргызстан» с экспертом Темирбеком Нурматовым.
2: В силу своей профессии и должности мы следим за внешнеполитическими событиями, особенно за деятельностью президента Кыргызской республики в сфере внешней политики, международной политики. И нам очень интересно, конечно, наблюдать за этими событиями, особенно если это события, связанные с именно в рамках деятельности Организации Объединенных Наций. Да? То есть мы знаем, что ООН – это мировая площадка, где вот именно в сентябре собираются на сессию лидеры со всех государств, со всего мира. И, конечно, поднимаются глобальные насущные вопросы, которые волнуют человечество. И мы наблюдаем, что с каждым годом именно человечество, то есть представители, лидеры, главы государств, правительств и вообще вот общественные деятели, да, вот они очень особое внимание уделяют вообще участию в деятельности Генеральной Ассамблеи. И мы вот, я действительно наблюдал, слушал за речью президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Действительно, в этом году тоже подготовлен такой обосновательный доклад, обширный такой, да, вот по разносторонним проблемам мировой политики, региональной и внутригосударственной, да. И ну, как вот вообще как гражданин Кыргызской Республики, мне в первую очередь нравится, да, вот вообще я импонирую, что наш президент выступает постоянно на международных площадках на кыргызском языке. То есть сегодня мы отмечаем День государственного языка 23 сентября, и символично, да, вот я вот к этой дате хотелось бы тоже немаловажно. Это тоже имеет важное значение в мировой политике. И а вообще, по сути, содержание речи президента. Вы обозначили те моменты, но я хочу обратить внимание, что наш президент на высокой трибуне Генассамблеи, он именно обратил внимание мировой общественности проблеме Исыкуля, которая вот именно на сегодняшний день выходит на первый план, то есть по поводу защиты, да, то есть чтобы это горное, высокогорное озеро сохранить и передать следующим поколениям, да, в том виде, в котором оно есть. Есть проблемы экологического плана, а так в тех выступлениях, то есть в части речи, касающейся мировой политики, международных отношениях, конечно, президент отмечает и призывает именно государство к диалогу в решении вот этих глобальных проблем, особенно вопросы, проблемы конфликтов, войн, то есть именно чтобы государства мирным способами решали вот эти, садились за стол переговоров, и как бы вот эти, а вот ресурсы, которые есть, надо направлять, это мы знаем, вот это не сегодня, а давно начал наш президент такую риторику, что те ресурсы, которые человечество направляет на военные расходы, надо направлять на созидание, да, человечества, на решать проблемы глобальные, то есть бедность, экология и развитие человеческих ресурсов. И также хотелось бы отметить, что президент также вот именно обозначил такие, ну, для меня так кажется важными, да, это как раз президент на высокой трибуне отметил, что Кыргызская республика со следующего года избрался на непостоянные члены Совета Безопасности ООН, и это возлагает на большие обязанности для нашего государства. Да? И, конечно, это заслуга нашего государства за последние годы, которые мы ведем активную внешнюю политику вот именно на региональном и на глобальном масштабе. Потому что мы помним, если вот напомню, что мы путем голосования получили 142 голоса, то есть это голос отдали 142 государства за И это большая ответственность. И президент тоже вот именно перед аудиторией высказался, что мы будем все наши старания, всю нашу вот энергию именно направить на те вопросы, которые стоят на повестке дня в рамках деятельности ООН сейчас. Да, это вопросы войны и мира, экология, борьба с бедностью в мировом масштабе, да, и установление взаимоотношений, да, добрососедских, дружественных отношений между государствами, да, на региональном уровне, в глобальном масштабе. Это мы видим, что сейчас есть такой большой дефицит диалога и вот этих дружественных отношений. Конечно, президент, как глава государства и как, можно сказать, патриот своей страны, поднял эту экологический вопрос. Не только это вот касается вот нашего государства, это как бы нашего региона, Центральной Азии в глобальном масштабе. Да? И, конечно, вот именно, конечно, речь, когда касалась озера Иссык-Куль, наш президент подробно, да, объяснил, как вы сами сказали, сейчас стоки сократились, уровень, да, озера падает, да, и это связано со многими факторами, это и повышение температуры, да, вот и так далее. То есть это общемировая, вот, то есть в глобальном тренде, и это влияет тоже на Кыргызстан, да. И я думаю, что это начало работы, и, конечно, сразу, возможно, не все поймут, но постепенно, конечно, специалисты, экологи, да, которые занимаются подобными вопросами, они уже обратят внимание, это однозначно, потому что, я еще раз говорю, то есть все заинтересованные стороны, то есть специалисты, эксперты, они наблюдают за выступлениями, вот именно на, которые происходят на трибуне ООН. И, конечно, мы будем вот на таких площадках и дальше развивать. То есть это не первое, то есть это не одноразовое событие, я так понял, да? Вот президент это дал команду, я так понимаю, то есть вот это обращает внимание на это, на этот вопрос и мирового общественности, да? И понятно, что наши госорганы тоже, граждане, мы все будем в этом направлении двигаться, да? То есть повсеместно распространять информацию, чтобы получать всемирную поддержку. Я думаю, это, как говорится, начало вот той акции, которую мы будем за поддержку озера Иссык-Куль, нашей жемчужины. Также президент сказал, что существует проблема соблюдения норм и принципов международного права, да? То есть, а это касается и тех вот именно ситуаций, которые происходят во всем мире. То есть это связано и с вмешательство во внутренние дела государств, и связано это вот основные принципы международного права, да, это суверенное равенство государств и так далее. То есть, конечно, суверенность — это значит независимость, каждое государство должен принимать решения самостоятельно, да, а санкционная политика, которая именно происходит сейчас, особенно со стороны западных государств. Но это, да, это должен быть диалог, эта проблема, она есть, существует, и мы думаем, что это наша позиция, то есть позиция Кыргызской Республики, да, и мы будем как бы, то есть это вот предложение, да, наше предложение, которое тоже, возможно, получит свой отклик, да, среди мирового сообщества.
0: То, что президент выступил на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, это все происходит на фоне того, что уже в следующем году мы будем уже непостоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Мы, как известно, ранее нашу страну выбрали и уже в 2027 году начинаем работу. По вашему мнению, насколько вот эта наша предстоящая глобальная работа должна отразиться вот на малых странах, о которых мы можем представлять, Центральная Азия, ряд стран поддержали нас. По вашему мнению, насколько эта работа будет такой большой, обширной для того, чтобы уже получить такой, может быть, так сказать, опыт в работе вот в такой глобальной организации, как ООН?
2: В международном праве, в международных отношениях такой политики там особо не применяется, да, то есть термина «малый

0: о нас. И, конечно, мы получим именно больше возможностей влиять на те события, которые происходят в глобальном и региональном масштабе. То есть как раз-таки это та возможность, где мы будем наши инициативы продвигать по обеспечению мира, безопасности, да, вот в глобальном масштабе и на вот региональных площадках тоже.
1: Это был эксперт по международным вопросам Темирбек Нурматов. В Кыргызстане утвержден новый порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Документ уточняет сроки, порядок регистрации, требования к адресу проживания, перечень необходимых документов, а также правила для отдельных категорий иностранцев. Что необходимо знать? Об этом мы говорили в эфире Биринчи Радио.
2: Все эти другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить с гостьей нашей программы. У нас сегодня в гостях заведующий отделом миграции государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики Гульбарчин Турдубаева. Гульбарчин Ташболотовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Последний раз изменили порядки регистрации иностранных граждан в 2023 году. В нашей деятельности мы каждый день по обращению граждан, по возникших проблем, которые у нас в зонах обслуживают, мы вот это все анализируем, мониторим. И в конце, вот то, что хотя бы раз в год или два года, мы вносим изменения, дополнения в наших нормах. Здесь может быть, которые мы упрощаем, где-то мы иностранным гражданам даем возможности, чтобы продлить проживание, пребывание, или где-то уже более контролирующие порядки, что они могут здесь находиться, что на законном основе, да. Если более подробнее, давайте мы то, что которое у нас в основном большинство к нам приезжает из каких государств, на их порядок я более подробно, да? Остановлюсь. Первым делом вот по нашему порядку, как у нас по порядку есть визовый режим и безвизовый режим. У нас ряд государств, которые в Кыргызстан прибывают только на основании визы. Заранее полученная виза, это визовый режим называется. Есть у нас государства, которые могут въехать без визы на срок пребывания или до определенного срока. То есть в рамках межправительственного соглашения, которое определяется срок безвизового режима, или односторонний Кыргызстан со стороны нашего государства сами определили для граждан иностранных государств, чтобы они могут здесь пребывать без визы. То есть вот с кем у нас имеется визовый режим, если вот завтра, кстати, у нас вступает в силу это постановление, и если до 23 сентября иностранные граждане, которые здесь находятся с визой, после продления визы они обязаны были в течение 3 рабочих дней, несмотря на сроки действия регистрации, да, у них еще впереди есть визы, они обязаны были обратиться за регистрацией. Но некоторые успевали, некоторые не успевали. В итоге это считались как нарушением порядка пребывания. Мы на основании этого порядка новый, который завтра вступает в силу, мы эту норму убрали. То есть, несмотря на дату получения визы, продления, они до истечения срока действия регистрации, но не позднее последнего дня, должны прийти и пройти регистрацию. Я думаю, это тоже мы как-то им дали более возможности, чтобы не нарушали порядки пребывания. В отношении граждан Узбекистана, как вы знаете, у нас с Узбекистаном действует межправительственное соглашение. Это соглашение у нас действует с 2007 года. Особо так раньше никто внимания там не обратили, контролев не были. К сожалению, с 23 года, как внесли изменения закон о внешней миграции, у нас, помните, 23 году мы тоже как-то объясняли, разъясняли отмена визаран. То есть, если гражданин Узбекистана на территории Кыргызской Республики будут пребывать 60 дней, следующие пребывания обязательно с визой. На сегодняшний день граждане Узбекистана, вот эта практика применяется, могут первый раз, если въезжают без визы, до 60 дней пребывают, въезжают, но регистрация

0: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
1: В Бишкеке 19:00.
2: Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Апта», студию микрофона Эрмек Актанов. В начале хроника недели. Понедельник, 21 сентября. Азиатские игры. Сыймых Джанабекулу завоевал бронзовую медаль по ММА. Вторник, 22 сентября. Президент Садыр Джапаров предложил создать фонд ООН для сохранения Иссык-Куля. Среда, 23 сентября. Председатель Кабинета министров Адылбек Тасмалиев призвал обеспечить бесперебойное строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. Тасмалиев находился с рабочим визитом в Китае. Четверг, 24 сентября. Азиатские игры. Денис Петрашов завоевал серебряную медаль. Парламент назначил дату президентских выборов. Впервые они пройдут в соответствии с нормами нового закона и пройдут в среду, 27 января 2027 года. Пятница, 25 сентября. В Кыргызстане впервые отметили День органического сельского хозяйства. Президент Садыр Джапаров вручил ключи от квартиры в ЖК «Осман Резиденс-1». Это была хроника недели. Далее к основным событиям. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров на этой неделе вернулся в Бишкек после рабочей поездки в Корею и США. За 8 дней он посетил 3 континента и провел в самолете 32 часа. Борт номер 1 пролетел по маршруту Бишкек, Сеул, Аляска, Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорк, Ирландия, Бишкек, фактически совершив кругосветное путешествие. В Корею Джапаров нанес официальный визит, там он провел встречи на высшем уровне и принял участие в первом саммите «Центральная Азия-Корея». В Юте, США, президент провел переговоры с руководством штата, ознакомился с проектами расширения местного горнолыжного курорта и Олимпийским парком, а также изучил передовой опыт развития горного туризма и спортивной инфраструктуры. В Нью-Йорке Джапаров выступил на Генассамблее ООН и встретился с представителями бизнеса США. Президент Садыр Джапаров призвал расширить состав Совета безопасности ООН, усилить механизм исполнения решений Всемирной организации и предоставить исключительно ООН право вводить санкции против государств. Об этом Джапаров заявил, выступая на общих прениях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Президент Кыргызстана отметил, что вооруженные конфликты и гуманитарные кризисы в различных регионах мира, в том числе события вокруг Украины, Ирана, Судана и Палестины, говорят о сложности международной обстановки и требуют совместных действий для укрепления мира и безопасности. Кыргызстан – страна, которая верит в силу диалога и мирного разрешения конфликтов. Наша страна готова выполнять роль медиатора в урегулировании сложных и проблемных вопросов, сказал Джапаров.
3: Кыргызстан биринчи жолу өзүнүн тарыхында 2027-2028 жылдарга карата Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү болуп шайландык.
2: Последние годы Центральная Азия наглядно продемонстрировала всему миру способность мирным путем решать сложные межгосударственные вопросы. Сегодня Центральная Азия становится примером конструктивного межгосударственного сотрудничества, экономического, инфраструктурного и технологического развития. В этой связи мы готовы делиться накопленным опытом прохождения этого пути. Кыргызстан впервые в своей истории был избран непостоянным членом Совета безопасности ООН на 27-28 годы. Поддержка кандидатуры Кыргызстана 142 государствами говорит не только о готовности страны вносить вклад в международные дела, но и о возрастающей роли Центральной Азии. Членство в Совете Безопасности – это не привилегия и не награда, а большая
3: ответственность.
2: Касаясь реформирования ООН, президент Кыргызстана заявил о необходимости расширить состав Совета Безопасности. Джапаров также призвал рассмотреть в обращении других государств, претендующих на членство в Совете Безопасности. В этой связи он предложил создать в рамках Генассамблеи ООН постоянный публичный реестр выполнения государственными членами резолюции и взятых обязательств.
3: Санкцияларды киргизүү чечимдери Бириккен Улуттар Уюмунун уставына лайык жана Коопсуздук Кеңештин уйгарым укуктарынын чегинде гана кабыл алынышы керек. Кайсы бир мамлекетке санкция киргизүү укугун бир гана Бириккен Улуттар Уюмуна беришибиз керек.
2: Как мы все видим, сегодня санкции в некоторых случаях используются отдельными государствами как инструмент вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств. В ряде случаев подобные действия приводят к вмешательству во внутренние дела независимых государств и противоречат основополагающим принципам международного права. Некоторые крупные государства, преследуя собственные интересы, оказывают давление на небольшие страны, такие как Кыргызстан, пытаясь вынудить их идти на торг по отдельным вопросам и выдвигают ультиматумы.
3: Алардын максаттарын жана аларды келечекте кайра алып салуу үчүн критерийлерин жана шарттарын так көрсөтүүлөрү керек. Бириккен Улуттар Уюмунун колдоосу астында санкцияларга мониторинг жүргүзүү жана аларды үзгүлтүксүз карап чыгуу үчүн бирдиктүү эл аралык механизмди түзүү максатка ылайыктуу деп эсептейм.
2: В своем выступлении Джапаров также уделил внимание изменению климата и проблемам горных регионов. Как отметили эксперты Темирбек Урматов и Широдил Бахтугулов соответственно.
4: ООН – это мировая площадка, где вот именно в сентябре собираются на сессию лидеры со всех государств, со всего мира. И, конечно, поднимаются глобальные насущные вопросы, которые волнуют человечество. И мы наблюдаем, что с каждым годом именно человечество, то есть представители, лидеры, главы государств, правительств и вообще вот общественные деятели, да, вот они очень особое внимание уделяют вообще участию в деятельности Генеральной Ассамблеи. И мы вот я действительно наблюдал, слушал за речью президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова. Действительно, в этом году тоже подготовлен такой обосновательный доклад, обширный такой, да, вот по разносторонним проблемам мировой политики, региональной и внутригосударственной, да, выступает постоянно на международных площадках на кыргызском языке. То есть сегодня мы отмечаем День государственного языка 23 сентября, и символично, да, вот я вот к этой дате хотелось бы тоже немаловажно, это тоже имеет важное значение в мировой политике. И, а вообще, по сути, содержание речи президента. Вы обозначили те моменты, но я хочу обратить внимание, что наш президент на высокой трибуне Генассамблеи, он именно обратил внимание мировой общественности проблеме Исыкуля, которая вот именно на сегодняшний день выходит на первый план.
5: Кыргызстан, будучи в Генассамблее ООН, в этом году был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН и, в принципе, приступает к исполнению своих обязанностей с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Поэтому выступление президента Кыргызской Республики Садыра Джапарова, она привлекала внимание многих экспертов, не только в Центральной Азии, не только постсоветских стран, но и стран Запада, Азии, Востока и так далее. Я смотрел специально те выступления, комментарии, которые звучали на английском языке и на сайте Организации Объединенных Наций в том числе. Они в первую очередь отмечают инициативу кыргызского президента в части увеличения, реформирования Совета Безопасности ООН через увеличение постоянных членов Совета Безопасности ООН.
2: Джапаров призвал Организацию Объединенных Наций, Международные финансовые институты и страны-доноры создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению озера Исыкуль. Продолжаем программу АПТА. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в церемонии открытия 5-й всемирной выставки цифровой торговли в городе Ханчжоу. Также Касымалиев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику провел встречи с представителями бизнес-сообщества КНР в городе. Подробнее далее в материале. В своем выступлении глава Кабмина отметил, что цифровая торговля – это уже не просто еще одно направление мировой торговли, оно становится новой инфраструктурой мировой экономики. Кыргызстан приветствует инициативу КНР по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта.
6: Цифровая торговля становится новой инфраструктурой мировой экономики. Кыргызстан приветствует инициативу Китайской Народной Республики по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Для нас особенно важно, что Кыргызстан стал одним из первых государств учредителей этой новой международной структуры. Мы хотим, чтобы искусственный интеллект служил развитию, сокращал цифровой разрыв и давал новые возможности всем странам. Кыргызстан готов активно участвовать в этой работе. Кыргызстан и Китай – близкие соседи, надежные партнеры и добрые друзья. Сегодня наши отношения находятся на исторически высоком уровне. Недавний государственный визит председателя Китайской Народной Республики, уважаемого господина Си Цзиньпиня в Кыргызстан, придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Вместе с юбилейным саммитом Шанхайской организации сотрудничества и шестыми всемирными играми кочевников это стало важной страницей современной истории Кыргызстана. Сегодня перед нами стоит следующая задача – превратить высокий уровень политического доверия в конкретные экономические и технологические проекты.
2: Адылбек Касымалиев в своем выступлении обозначил ряд направлений для сотрудничества с заинтересованными сторонами в вопросах цифровой торговли, возможности электронной торговли, цифровой логистики в части цифрового сопровождения проекта, железной дороги, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, цифровых платежей, внедрения и решений для малого и среднего бизнеса, а также совместного развития дата-центров, центров трансфера, технологий и подготовки специалистов.
6: Кыргызстан сегодня быстро меняется. По итогам 2025 года наша экономика выросла на более чем 11%. За первые 7 месяцев 2026 года рост внутреннего валового продукта также составил свыше 11%. Но для нас важны не только цифры. Нам важно изменить само качество экономики. И одним из главных инструментов такой трансформации мы видим цифровизацию. В Кыргызстане принят цифровой кодекс, реализуется концепция цифровой трансформации до 2028 года, все больше государственных услуг переводится в цифровой формат, искусственный интеллект постепенно применяется в налоговой сфере, обработка данных, финансовом контроле и других направлений государственного управления. Наша цель проста. Государство должно работать быстрее, прозрачнее и удобнее для человека. Кыргызстан готов создавать собственные цифровые решения и привлекать передовые технологии в страну. И здесь мы видим огромные возможности для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Особенно хотел бы выделить 5 практических направлений. Первое – электронная торговля. Мы хотим, чтобы кыргызские предприниматели получили прямой доступ к крупнейшим цифровым площадкам Китая. Кыргызстан может предложить китайскому рынку экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, товары легкой промышленности, ремесленные изделия, туристические и креативные услуги. При этом важно выстроить полный механизм сопровождения предпринимателя от сертификации до доставки конечному потребителю. Второе. Цифровая логистика. Сегодня торговля требует не только быстрых цифровых технологий, но и оперативной доставки товаров. Особое значение в этой связи приобретает цифровое сопровождение железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая формирует новый стратегический транспортный маршрут между Китаем и Центральной Азией и открывает дополнительные возможности для выхода на рынки Западной Азии и Европы. Важно, чтобы функционирование нового железнодорожного маршрута с самого начала обеспечивалось современными и цифровыми решениями. Третье. Цифровые платежи. Современная торговля требует быстрых, надежных и доступных расчетов. Предприниматель должен иметь возможность легко продать товар, получить оплату и быть уверен в безопасности операции.
2: Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику провел встречи с представителями бизнес-сообщества КНР. В частности, глава кабмина посетил главный офис компании и провел переговоры с руководством организации. Делегацию ознакомились с деятельностью предприятия, рассказали о технических возможностях, миссии и потенциале корпорации. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества и выразили готовность рассмотреть возможность открытия совместного предприятия в Кыргызстане, развития сервисной инфраструктуры инфраструктуры. По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу по изучению данной инициативы. В портфель корпорации входят такие бренды, как Jelly, Linkico, Zikr, Volvo, Proton, Lotus, а также 5 крупных научно-исследовательских центров и более 10 производственных баз по всему миру. Сеть сбыта продукции охватывает более 100 стран и регионов. Эрмек Актанов, Беринчи радио. На этой неделе президент Кыргызской республики Садыр Жапаров принял участие в торжественном открытии жилого комплекса «Осман Резиденс 1» в городе Бишкек. В рамках мероприятия ключи от новых квартир получили представители Государственного комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, обороны, пограничной службы, Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете министров и службы государственной охраны. Подробнее далее в материале.
7: Кыз узатып, келин алып дегендей жалаң жакшылыктарды гана өткөрөбөрүңүздөр. Ошондой тилек тилейм.
8: В своем выступлении президент отметил, что обеспечение граждан доступным и качественным жильем является одним из приоритетных направлений государственной политики. Глава государства подчеркнул, что до конца текущего года по всей стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир. Таким образом, порядка 20 тысяч семей обретут собственное жилье.
7: Батерлерге мухтаж, ошонун бир 100 миңин, ушул 2026-27 жылдары 100 миңин камсыз кылабыз. 2030 жылга чейин, Кудай буйурса деп туралы, тилек кылабыз да, үмүт кылабыз Кудайдан. 2030 жылга чейин Кыргызстандын аймагында бир дагы үй бүлө батирсиз калбайт. Айылдарга чейин киребиз.
8: В настоящее время потребность в жилье по стране испытывают порядка 150-200 тысяч семей. Из них около 100 тысяч семей планируется обеспечить жильем в 2026-2027 годах, отметил президент. Садыр Жапаров подчеркнул, что государство ставит перед собой долгосрочную задачу – к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи в Кыргызстане. Президент также отметил необходимость дальнейшего увеличения

0: Программы «Мой дом». Жилой комплекс расположен на земельном участке площадью 2,01 гектара. Его строительство началось в октябре 2024 года. Комплекс состоит из 11 блоков и включает 1050 квартир. На его территории предусмотрена 551 парковочная стойка, в том числе 178 наземных и 373 подземных, а также детские игровые площадки. До конца 2026 года по всей стране планируется завершить строительство более 20 тысяч квартир, в результате чего порядка 20 тысяч семей смогут получить собственное жилье. Глава государства подчеркнул, что обеспечение граждан доступным жильем остается одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, долгосрочная задача государства – к 2030 году обеспечить доступным жильем все нуждающиеся семьи в Кыргызстане. В настоящее время потребность в жилье по стране испытывают порядка 150-200 тысяч семей. Из них около 100 тысяч семей планируется обеспечить жильем в 2026-2027 годах, отметил президент. Ключи от новых квартир получили представители Государственного комитета национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, пограничной службы, Государственной службы исполнения наказаний и службы государственной охраны.
1: Квартира за Шунзундар?
2: Бывает, Парс.
1: Канча төлөчөле квартира?
2: Комнату надо, азыр
1: 35-40 миң, а? Канча комнаталы алды сиздике?
2: Азыр комнаталы.
1: Эк комнаталы, значит, 20 миң төлөйт экен, а? Пайдалуу же пайдасыз ба?
2: Пайдалуу да. Ким айтат пайдасыз?
0: Сотрудник ГУВД Бишкека, который служит в милиции 22 года и воспитывает 5 детей, получил двухкомнатную квартиру. Об этом он рассказал президенту Садыру Джапарову во время вручения ключей новоселам. Мужчина сообщил, что стоял в очереди на жилье около 3 лет. Президент спросил, сколько семья раньше платила за аренду. 35-40 тысяч сомов, ответил сотрудник. По словам Жапарова, ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру составит около 20 тысяч сомов. Президент уточнил, считает ли новосел такие условия выгодными. Тот ответил утвердительно. Жапаров отметил, что аренда – это расходы на чужое жилье, тогда как ипотечные выплаты идут за собственную квартиру. Он также спросил, слышал ли мужчина критику в адрес государственной ипотечной компании. «Люди разные говорят, караван идет», – ответил новосел.
3: Еще один материал в нашем выпуске. Кыргызский язык является голосом нации, основой государства и важным наследием для будущих поколений. На этой неделе в Кыргызстане отметили День государственного языка. 23 сентября, дата которой связана с принятием в 89 году закона, закрепившего за кыргызским языком статус государственного. В этом году исполняется 37 лет с того момента. Подробнее Канат Султакеев.
4: День государственного языка отмечается в Кыргызстане ежегодно 23 сентября. В 1989 году в этот день был принят закон о государственном языке Кыргызской ССР. Именно он закрепил за кыргызским языком статус государственного. Сегодня эта дата воспринимается не только как историческая, но и как повод говорить о дальнейшем развитии и использовании кыргызского языка. В этом году государственный секретарь Арслан Койчеев, поздравляя кыргызстанцев, отметил, что сегодня задача заключается не только в сохранении языка, но и в его развитии. В частности, речь идет об образовании, науке, государственном управлении и новых технологиях. Отдельное внимание, по его словам, уделяется развитию кыргызского языка в цифровом пространстве.
5: Особое значение, уделенное развитию государственного языка в указе президента Кыргызской Республики о концептуальном направлении «Национальный дух. Мировые высоты», подтверждает его важное место в стратегии развития страны. На сегодняшний день одним из важных направлений языковой политики является развитие кыргызского языка в цифровом пространстве. Широкое распространение новых технологий требует превращения нашего государственного языка в эффективный инструмент элемент современных коммуникаций, образования и интеллектуального развития, а также его использование в качестве научного и технологического ресурса. В этом направлении разрабатываются электронные платформы, аудио и видеоматериалы, отраслевые словари, направленные на изучение и использование кыргызского языка, запускаются различные платформы и ведутся соответствующие работы по созданию

0: национального корпуса кыргызского языка.
1: День государственного языка – это не только напоминание об исторической дате 23 сентября 1989 года. Это и повод говорить о том, как кыргызский язык будет развиваться дальше в образовании, науке, технологиях и повседневном общении. Сохранение языка начинается с уважения к его наследию, а его развитие – с того, насколько широко он используется сегодня. С праздником кыргызстанцев поздравили и представители дипломатического корпуса.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Лесли Вигерий.
3: Урмату достор, сиздерди бүгүнкү мамлекеттик тил мареми менин кутук тайм. Нечен килим карекен киргиз тели, даги сансиз килимдар бую гултуп унугу берсин.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Германии Моника Ленхарт.
4: Урмату кыргызстандыктар. Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин жана жеке өзүмдүн атымдан сиздерди мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Тил достуктун көпүрөсү. Бул көпүрө биздин элдерибизди чакындатып, өз ара түшүнүшүнү бекемдей берет деп ишенем. Мамлекеттик тил күнү куттуу болсун.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана Абылкаир Скаков.
5: Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерди кыргыз тили күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз тили кыргыз элинин бай тарыхын, маданиятын жана руханий дүйнөсүн мындан мунга жеткирип келе жаткан улуу мурас.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея Ким Кван Дже.
6: Саламат сизди дарабу. Кореяра Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укукуттуу элчиси Ким Кван Дже жалп кыргызстандык тарыхты кыргыз тилинин улуттук күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарской конфедерации Сироко Мессерли.
7: Урмату кыргызстандыктар. Швейцариянын элчилигинин атынан сиздерди мамлекеттик тил күнүн менен чын дилимден куттуктайм. Кыргыз тили элдин тарыхынын, маданиятынын жана жаан дүйнөсүнүн добушу. Ошол эле учурда тилдердин көп түрдүүлүгү бул Кыргызстандын зор байлыгы. Ар бир тил маданият тууралуу өз ырында баяндап адамдарды бириктирип келет. Кыргыз тили мындан ары да өнүгүп, муундан муунга өтө берсин. Мамлекеттик тил күнү кут болсун.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Японии Хирано Рюичи.
8: Саламатсыздарбы, мен Япониянын Кыргызстандагы элчиси Хирано Рюичинин. Сиздерди мамлекеттик тил майрамы менен куттуктайм. Кыргыз тили мындан ары да урматталып, килимдарды каратып, келечек муундардын семиги болуп кала берет деп ишенем. Мендеги кыргыз тилин кызыгуу менен Юрионуп жатам. Мамлекеттик тил күнүңүздө кут болсун.
1: Сохранение языка – это не только вопрос государственной политики и официального статуса. Язык должен передаваться от поколения к поколению, и здесь многое зависит от того, как ребенок знакомится с ним с самого раннего возраста – в семье, в школе и в повседневном общении. О том, как заинтересовать детей изучением кыргызского языка и сделать этот процесс естественным, рассказала доктор филологических наук профессор Замира Дербишева.
9: Для того, чтобы у молодежи язык ассоциировался не только вот с обязанностью, и чтобы они не воспринимали этот язык как просто школьный официальный, а чтобы он стал естественной частью повседневности и общения. И самое главное, что для молодежи, самое главное, должна быть мотивация. Язык должен быть для них выступать как средство самовыражение, чтобы он мог гордиться тем, что он владеет государственным языком.
1: Сегодня кыргызский язык продолжает расширять сферу своего применения в образовании, государственном управлении, науке и современных технологиях. При этом его развитие – это не только задача государственных институтов. Важную роль играет повседневное использование языка в семье, школе, общественной жизни и общении между поколениями. День государственного языка становится еще одним поводом говорить не только о сохранении языкового наследия, но и о том, каким будет кыргызский язык для следующих поколений. Чтобы язык продолжал жить и развиваться, он должен оставаться частью современной жизни, звучать в общении, использоваться в новых технологиях и быть понятным и близким молодому поколению. Именно от этого во многом зависит, каким будет место кыргызского языка в будущем. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
10: И на этом еженедельная программа «Апта» завершена. Ее подготовили корреспонденты, комментаторы, обозреватели Биринчи Радио и я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции и до скорой встречи в эфире.

0: Азия ойындарынын көрсөтүүлөрүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
1: Добрый день, в эфире биринчи радиопрограмма «Курс на развитие», в студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Дороги – это не только асфальт и километры нового покрытия, это связь между регионами, возможность быстрее доставлять товары, развивать туризм, привлекать инвестиции и создавать новые экономические возможности для населения. В последние годы в стране заметно увеличились объемы дорожного строительства и ремонта. Если в 2021 году было построено и отремонтировано всего около 175 километров дорог, то в 2025 году этот показатель достиг уже порядка 1545 километров. В 2026 году работы продолжаются. Речь идет о тысячах километров автомобильных дорог, включая крупные международные и региональные маршруты. Сегодня в программе «Курс на развитие» мы поговорим о том, как меняется дорожная инфраструктура Кыргызстана, какие проекты реализуются сейчас и каким должен быть следующий этап развития дорожной сети страны. А в студию прямого эфира мы пригласили начальника отдела строительства и реконструкции Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Кубанычу Абексултанова. Добрый день, Кубаныч Абексултанович.
2: Здравствуйте.
1: Вот сегодня мы с вами говорим о строительстве дорог, поэтому давайте начнем с такой, скажем так, общей картины, да? Вначале я зачитала о том, что буквально за 5 лет большое количество дорог, вот вообще объем строительства, да, и уровень строительства дорог в Кыргызстане вырос намного. Вот что вы можете сказать по этому поводу, как, насколько работа с тех пор, скажем так, двигается еще быстрее, да, может быть, лучше? Вот расскажите об этом.
2: Здравствуйте, еще раз. С 2021 года в дорожной сфере резко изменилась поток и уложение асфальтобетона, так как в 2021 году было уложено 170 километров, это за один год, а уже в 2025 году это увеличилось на 1545 километров. На сегодняшний день, на 2026 года, 22 сентября, по всей республике было уложено уже 1548 километров. Сравнивая с прошлогодним 2025 годом, на 22 сентября было уложено 822 километров. Разница происходит уже на 700 километров. Рост этого темпа, что увеличилось это, как сказать, уложение, прокладка асфальтобетона, это первое, это финансирование. Финансирование у нас идет по республиканскому бюджету, по мере республиканского бюджета и донорами.
1: Хорошо, вот скажите, пожалуйста, в каком состоянии вообще сегодня находится дорожная инфраструктура страны? И вот вы сказали о том, что раньше намного меньше, да, грубо говоря, почти в 10 раз меньше в год укладывался асфальт, а сейчас это темпы, скажем так, намного улучшились. Вообще за эти годы что именно улучшилось? Вот какие отрасли, если говорить о строительстве, например, сейчас работа, она идет намного быстрее, привлекаются инвестиции вот по каким-то крупным проектам. Что вы можете отметить, насколько, может быть, была улучшена ситуация и продвинулись вот именно то, насколько проекты быстрее согласовываются, да, может быть, выделяется финансирование и вот, ну, даже это в самой работе, да, скорее всего, видно.
2: Да. Сперва могу сказать, что в первую очередь у нас стоит финансирование. Финансирование идет у нас по республиканскому бюджету, так как в 2021 году у нас практически не было финансирования, так как уже на 2026 год у нас финансирование идет около 96 миллиардов. Это один из причин, чтобы увеличить темп строительства. И второй темп – это, получается, обучение наших строителей по строительству дорог. У нас бывают разные обучения в разных странах мира. Так, по строительству дорог Япония стоит на первом месте. Сейчас у нас каждый год мы туда отправляем своих людей, чтобы обучаться именно по строительству автомобильных дорог. Это уже второй темп, чтобы это делать по строительству автомобильных дорог, улучшение.
1: Да, давайте мы с вами немного попозже поговорим вообще о кадровом потенциале, да, вот вы сказали, что одно из самых главных – это обучать молодых специалистов, и не только молодых, но и действующих, да, тому, вообще, каким образом сейчас строятся в дороге в передовых странах. Давайте сначала мы послушаем вопрос от нашего радиослушателя, к нам дозвонились, узнаем, какой вопрос нам хотят задать. Добрый день.
3: Алло.
1: Алло, да, добрый день.
3: Алло,
1: мы вас слышим, говорите.
3: Алло.
1: Добрый день, вас слышно? Да, видимо, со связью какие-то проблемы. Мы надеемся, что наш радиослушатель чуть позже все-таки дозвонится к нам в эфир и сможет задать интересующий его вопрос. Вот давайте мы теперь с вами поговорим вообще о том, что вы сказали, что одно из основных темпов, да, по которым растет строительство дорог, это финансирование и обучение специалистов. Давайте сейчас поговорим немного о финансировании. Смотрите, по планам, да, мы видим, что вообще многие крупные проекты, да, уже за эти годы, они, скажем так, получили свое развитие, да, даже если взять дорогу Север-Юг альтернативную, да, она практически была завершена, однако, естественно, там есть все равно небольшая своя опасность, да, над которой, я думаю, что в будущем и сейчас специалисты уже работают. Вот по крупным дорогам, по крупным проектам. Давайте мы с вами остановимся немножечко побольше на именно самих вот этих дорогах и узнаем о том сейчас вообще, как обстоит ситуация со строительством этих дорог. И давайте мы начнем с вами с дороги на южном берегу Иссык-Куля. Вот Минтранс как раз на днях опубликовали информацию о том, что на 95% работа окончена. Это такая одна из многострадальных дорог, которые долгие годы и буквально кусочками строилась, да. Вот сейчас как удалось все-таки достичь такого результата, что все-таки на 95% уже работы были завершены?
2: Хорошо. Автомобильная дорога Балыкчы-Бөкенбай-Каракол протяженность всего составляет 141 километр. Так как работы были начались в 2021 году, тогда были уже начаты по параллельному проектированию. Это что идет? Это параллельное проектирование, это идет и проектирование, и тот же момент строительства автомобильной дороги. Балыкчы-Бөкенбай-Каракол сейчас уже находится на завершающей стадии. Уложено уже первый слой асфальтобетонного покрытия по всей протяженности. И в кое-каких местах есть неуложенные вторые слоя. Первая причина, затягивающая этого проекта, была подрядчики подводили, кое-какие еще не согласованные с другими ведомствами. И Вот так и затянулось. Это,
1: да, вот до этого, когда тоже к нам приходили представители Минтранса, они говорили, что получилось так, что эта дорога, скажем так, кусочками, да, была отдана разным подрядчикам, и поэтому тоже возникали проблемы, и говорилось даже о том, что вот кусочек, где был дан одному подрядчику, уже все стоит на своих местах, а другой кусок, скажем так, даже и практически работы не были начаты. Вот какая работа ведется с такими подрядчиками обычно для того, чтобы они все-таки выполняли свои обязательства? Это же и нарушение договора, да, и можно, и, грубо говоря, можно и в суд на них подавать за то, что они вот не выполняют такие работы. Вот как обычно все-таки вы добиваетесь того, чтобы подрядчики старались сдавать в срок и все-таки заканчивать объекты должным образом?
2: На данной автомобильной дороге было разделено на 5 участков, есть 5 подрядчиков. Они выполняли свою работу по 5 участкам. Нарушений никаких не было, но были незавершенные вовремя. Там было составлено это штрафные санкции. Вот.
1: А вообще были ли, может быть, какие-то у них возникали проблемы свои при строительстве дорог, да?
2: Да.
1: Или все-таки там рельеф, местность, все нормально?
2: Да, рельеф, местность, все нормально, отличная, там же ровная дорога, не скалистая, во-первых. И, во-вторых, сейчас была у нас эта компания одна, мы его исключили, дали уже это китайскому China Road. China Road успел за год уложить где-то 34 километра.
1: Хорошо, давайте остановимся еще на других дорогах, да, вот тоже недавно, когда Минтранс отправляли нам список дорог, которые сейчас строятся и которые сейчас тоже находятся в приоритете, и вот это дороги, насколько я вижу, получается, Бишкек-Кунтуш-Опоков, например. Вот по этой дороге сейчас какие работы проводятся, на какой стадии она находится?
2: По автомобильной дороге Бишкек-Кунтуш-Опокова у него есть 2 участка. Общая протяженность составляет 12,7 километров. 2 участка разделено на 2. Там сейчас на данный момент ведутся активные работы. Уже на первом участке уложено первый слой асфальтобетонного покрытия. В конце 2027 года мы уже планируем дать в эксплуатацию этой автомобильной дороги.
1: В конце этого года.
2: В конце 27-го года.
1: 27-го
2: да.
1: года. Хорошо. Вот сейчас идет активное строительство дорог Лебединовка, ГЭС-5 и вот объездные, да, вот эти дороги. Они, конечно, вы проводите работы совместно и разговариваете совместно с мэрией Бишкека, да, по этим дорогам.
2: Вот. По автомобильной дороге Лебединовка ГЭС-5 уже завершено 95% на стадии завершения. Мы где-то через месяц дадим в эксплуатацию. Я недавно там был, там уже все уже и первый слой, и второй слой, и разделительные барьерные ограждения, тротуары, все сделано. Только сейчас осталось только освещение и разметки на данный момент. И 4-километровый участок автомобильной дороги Бишкек-Кант. Это, вы же знаете, от Лермонтова до мосты Волна, получается. Там тоже был капитальный ремонт автомобильной дороги. Там уже шестиполосная. На завершающей стадии уже. Мы через месяц дадим в эксплуатацию.
1: То есть практически через месяц или до конца года, да, скорее всего, многие из дорог будут все-таки завершены. Скажите, пожалуйста, вот, например, после того, как все-таки эти дороги откроются, мы видели, что буквально все лето, да, из-за строительства были большие пробки на въезде в Бишкек. Вот после того, как эти дороги завершатся, то у вас такие ожидания есть, что количество пробок вообще станет меньше, не только из-за перекрытия, но и вообще в будущем, да?
2: Да, на данный момент на северной объездной автодороге города Бишкек продолжаются активные работы, так как вы же видели, там эстакадные мосты большие, там эстакадные мосты, они для чего строятся? Для того, чтобы избежать от пробок, от светофоров. На данный момент сейчас по этой объездной дороге будут строиться 7 эстакадных мостов. И еще мы планируем еще добавить 4 моста. В общей сложности будет 11 эстакадных мостов таких на северной объездной дороге, начиная от Канта до конца объездной дороги, до поста ГАИ на Профсоюзном. Сейчас уже на 34 километра автодороги уже почти уже уложено первый слой асфальтобетонного покрытия. Там уже у нас работает иностранная компания.
1: Смотрите, вы сказали, что то есть вообще по проекту количество эстакадных мостов было меньше. Вы его, получается, в итоге решили увеличить?
2: Да, в итоге решили увеличить. Уже сейчас же транспортное средство увеличилось намного больше, чем мы думали в последние годы из-за этого.
1: Хорошо, а вот что касается дорог Алабуха, Джаңы-Базар и Миңөрүк-Самаркандек?
2: Там тоже продолжаются строительные работы. По Алабуха, Джаңы-Базар, Кировка общая протяженность составляет 100 километров. От нуля до 100 километров, да, протяженность составляет 100 километров. Сейчас уже уложено на 80 километров автодороги асфальтобетонное покрытие, а на 20 уже сейчас идут земляные работы и экскавации. А еще у него есть продолжение. Мы в данный момент уже составили договор с подрядной организацией еще на 72 километра. В общем, в сложности мы будем заканчивать до конца 27-28 года 172 километра автодороги. Это только по Алабуха, Джаңы-Базар, Кировка.
1: А вообще эта дорога, она вот является тоже одной из связующих, да?
2: Связующих сел Алабуха и Кировка.
1: Хорошо, а вот по другим таким проектам объездная дорога в Чолпон-Ате.
2: Объездная города Чолпон-Ата, это был проект в конце 2025 года, мы начали эту дорогу. Мы хотели успеть к играм кочевникам, к открытию играм кочевников, так как мы видели, да, какие пробки были. Общая протяженность составляет 15 километров 700 метров. Там многие... Там же скалистое место. Там очень много работы, во-первых. Во-вторых, это новая дорога, строительство новой объездной автомобильной дороги. Чолпон-Ата объездной. Сейчас на данный момент уже на всей протяженности почти уложено первый слой асфальтобетонного покрытия.

0: километров. Это получается протяженность 105 километров. На данный момент ведутся активные работы, так как скоро зима, будут там туристические зоны, горнолыжные базы. Сейчас идут активные работы по земляным работам. Наверное, в следующем году уже мы будем улаживать асфальт туда.
1: А Бозучук, Джиргалан, это получается, там тоже ведутся строительные
0: работы? Да, там тоже ведутся. Это же скоро же открытие будет Алатау Резорт. Нам была поставлена задача закончить дорогу. Там два дороги у нас. Один 8,5 километров и вторая 14,5 километров. Бозучук, Шахта, Джиргалан. Там идут земляные работы. Скоро начнут укладывать асфальт.
1: Да, давайте по вот этим дорогам немного отдельно тоже поговорим. В скором времени будет состояться открытие, да, в декабре президент говорил о том, что первый этап уже будет сдан. И вот также недавно, буквально, по-моему, в июле, в июне, да, президент ездил тоже в Алатау Резорт и вообще проверял, как сейчас, какие работы сейчас проводятся. Вообще, получается, вот эти дороги, которые ведут к курортам, к ним нужны ли какие-то, может быть, такие особые требования, да, потому что это тоже те места, где, скорее всего, раньше дорог особо и не было, да?
0: Да, там была дорога 5-го категории, сейчас мы делаем уже на 3-ю категорию.
1: 5-я и 3-я категория, это что?
0: Это 5-я категория, это там нету асфальта, во-первых, грунтовая дорога, без дополнительных знаков и барьерных ограждений на особо опасных поворотах. А сейчас уже 3-я дорога, это будет, во-первых, двухслойный асфальт, барьерные ограждения в аварийно-опасных участках и знаки, предупреждающие безопасности.
1: А вообще, вы же там были, получается, да?
0: Да.
1: Вы можете, так, скажем так, описать, как выглядит эта дорога, потому что, например, для зимнего туризма, да, вообще для туризма важно правильное расположение дороги. Например, те базы, которые находятся недалеко от Бишкека, там тоже могут быть такие разные повороты опасные, да, как вы сказали. А что ожидать тем, кто вот в декабре поедет на открытие? Какие дороги в этом районе?
0: Когда мы составляли проект этой автомобильной дороги, у нас есть в Министерстве транспорта и коммуникации свое отдельное подразделение, подведомственная организация, это называется проектный институт Кыргызжол Трансдолбор, Кыргыздор Транспроект. Они нам создают и приготавливают проектную документацию. Проектная документация проходит через государственную экспертизу. Они проверяют именно рельеф, какие повороты опасные, как будет безопасно именно. И в тот же момент согласуются с местными органами властями и ГАИ. С ГАИми тоже согласуются. Вот могу описать, но... Не могу сейчас.
1: Хорошо. Да. Скажите, вообще, каким образом принимается решение, ну вот если вы немножечко знаете, да, чем-то можете поделиться, о том, каким путем именно лучше строить дорогу. Естественно, это зависит от рельефа, да, потому что, например, кому-то кажется, что лучше бы дорогу вот с этой стороны, да, скажем так, сделали, а в итоге получается то, что она совсем в другом месте. Вот что вы можете сказать на такие высказывания? Вообще это же изучается геологами, да, и другими специалистами, наверное, скорее всего, при помощи каких-то аппаратов.
0: Да. Как я ранее говорил, это у нас вот этот Кыргыздор Транспроект, у них там еще есть геологи, топографы, которые измеряют под землей, что есть, какая грунт, какие почвы, например, там, что можно там строить дорогу или нельзя строить. Там у нас везде согласуются с органами местных власти, с архитектурой, с Минтрансом даже, с госэкспертизой, чтобы создать именно такую дорогу, где и куда.
1: Хорошо, вот по дорогам еще у меня здесь есть дорога Бишкек-Ош, это вот эта вот самая дорога, которая сказали, что открытие перенесли, да,

0: другой срок. Вот сейчас как изучается? Там есть места, которые были камнеопасные, да? И тоже специалисты говорили о том, что в некоторых местах нужно, получается, каким-то образом оградить. Вот, например, мы видели в интернете, после того, как дорога открылась, кто-то выставлял картинки того, что вот в Японии, в других странах специальные какие-то там что-то вроде сеток, да, натягивается, чтобы хоть немного сдержать. Вот как изучается опыт других стран для предотвращения вот камнеопасных участков?
1: Вы имеете в виду автодорога Север-Юг, да, которая
0: Да,
1: новая
0: да, да.
1: открылась? Да, мы открыли, дали в эксплуатацию эту дорогу недавно, только 1 июня. Так как работы полностью не завершены, работа идет и ведутся в активном порядке. Сейчас идут строительство подпорных стенок, именно защищающих от камней, от камнепадов, от снегопадов даже. И в общей сложности сейчас на 11 участках строятся вот эти подпорные стенки, чтобы избежать от камнепадов и закрытия дороги.
0: Значит, участков опасных, камнеопасных там несколько, и
1: Несколько, да.
0: сейчас там ведутся работы по установлению вот этих вот подпорных стенок,
1: Да.
0: да? Хорошо. Вот тут также есть дорога до нового автовокзала и нового, получается,
1: Ошского
0: Ошского
1: рынка.
0: рынка, который тоже говорилось о том, что буквально, по-моему, в конце сентября говорили, да, откроется. Ошский рынок.
1: Ведущий к новому Ошскому рынку и автовокзалу продолжение улицы еще Профсоюзной. Этот проект начали недавно, весной. Мы уже выбрали подрядную организацию. Там ведутся сейчас активные работы по строительству моста через реку Бычка. И ведутся активные работы по земляным работам. До открытия мы планируем дать первый слой асфальтобетонного покрытия. А после открытия мы постепенно, поэтапно будем заканчивать весь проект до августа 2027 года.
0: То есть те, кто поедут на Новый Ошский рынок, они должны знать, что там
1: Да.
0: пока только первый
1: Первый
0: слой
1: слой асфальтобетонного покрытия.
0: асфальтобетонного покрытия. Хорошо. Вот я до этого упомянула, наверное, это самые крупные проекты, да, и строительство. Что еще я забыла упомянуть? Вот, может быть, вы тоже что-то вспоминаете. Какая важная дорога осталась?
1: Как вам известно, мы закончили проект, ведущий к ущелью Кырчин. Там было у нас 35 километров. Недавно проходили игры кочевников там. Было все завершено и дали в эксплуатацию. Это один из крупнейших проектов. Это 35 километров начали в 2025 году. И еще автомобильная дорога, строительство автомобильной дороги Арашан-Чункурчак. Там уже были выполнены 95%. Сейчас только осталась там разметка и кое-какие предупреждающие знаки. Тоже.
0: Это получается дорога до как раз тоже турбаз, да?
1: Да, туробъекта.
0: Туробъекта, да.
1: Нарымбаетова тоже продолжаются активные работы. По крупным дорогам Нарымбаетова, Алабухаджан-Вазаркировка, Барпы-Сапаровка, Ош-Карасу, Улай-Тала-Гульчо, Кызылташ-Зардалы, Мингорюк-Самаркандек, а также ведущие дороги к туристическим зонам Сарычелек, Арслан-Баб и Кара-Алма.
0: Вот дороги, ведущие к туристическим объектам, я помню, тоже президент говорил, что нужно усилить и улучшить именно эту работу, чтобы туристы могли должным образом доезжать до этих объектов. Вот по таким объектам, какое было вам дано задание и каким еще объектам вы собираетесь и планируете, может быть, в следующем году, да, тоже начать работы?
1: По туристическим объектам уже мы реализуем все объекты, наверное. Как мы ранее говорили, это Алатау Резорт, ведущий к горнолыжному разу Алатау Резорт, Арашанчо Курчак мы уже закончили. Тырчин тоже турабек считается, тоже закончили. Туристическую зону, ведущую туристическую зону Сары Челек, Арсланбаб и Каралма. Скорее, в конце этого года мы дадим в эксплуатацию. Еще есть Нарыне, ведущие к туристическому объекту Ташрабат. Там ведутся работы по земляным работам. В скором времени будет уложено там асфальтобетонное покрытие. Общую протяженность составляет 5 километров
0: Это до Ташрабата, да,
1: там.
0: самого? Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день строительство дорог, вот давайте мы поговорим с вами о финансировании. Сколько было выделено средств из госбюджета по международным финансовым институтам, проектам? Вот какие проекты сейчас откуда финансируются? И вы упомянули, что 96 была выделена такая большая сумма. Это на какие дороги, каким дорогам она относится, эта сумма?
1: Я извиняюсь, не 96, а 49 миллиардов.
0: 49,
1: Да,
0: ага,
1: это
0: хорошо.
1: я попутал с предыдущим годом. Именно по финансированию, именно из государственного бюджета, госбюджета по стадии капитального вложения было выделено 26 миллиардов 205 миллионов. Из них проекту строительства автомобильной дороги Башхон-Бедель было выделено 17 миллиардов 680 миллионов. Из стабилизационного фонда 4 миллиарда 798 миллионов, из фонда президента 37 миллионов, и у нас есть свой дорожный фонд, который нам кое-какими путями поступают деньги. Там уже 9 миллиардов 949 миллионов. В общей сложности в этом году уже 49 миллиардов 489 миллионов на сегодняшний день.
0: Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день насколько вообще дорожное строительство зависит от иностранных кредитов и инвестиций? Ну вот крупные проекты, которые полностью финансируются из других источников с помощью других государств, вот как они контролируются?
1: У нас есть в Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики свои подразделения. Это называется Азиатский банк развития, Исламский банк развития и Всемирная банк развития тоже. Семерка. Они контролируют сами. По поводу их контроля я особо сейчас не могу сказать. У меня нет информации.
0: Получается, внутри Минтранса
1: Да.
0: эти структуры контролируют вот эти все проекты, на которые
1: Инвестиционные
0: выделяется
1: проекты, да.
0: финансирование, да? То есть, вот тоже такой вопрос, что делать, когда качество дороги оказалось не таким хорошим? Естественно, часто появляются новости о том, что если какие-то проблемы на дороге возникли, которая была построена недавно, их должен устранять подрядчик, потому что работы были выполнены не так качественно. Вот по этим вопросам, по качеству дорог, как вы проверяете? Когда принимаете дорогу, вот уже как бы на свой баланс, да?
1: По поводу качества автомобильной дороги, качество автомобильной дороги у нас есть свой лаборатория. Это по качествам дороги своя лаборатория. Там лаборанты именно Керны, которые проходят испытания, и на прожарке, какой асфальт, сколько в составе битум, сколько инертных материалов, они дадут нам заключение, можно принимать или нельзя принимать, хорошие качества или нехорошие качества. Мы, смотря на это, будем принимать. А именно, когда уже приняли, и еще вышло дефекты, которые на автомобильной дороге уже разрушены, это делается за счет подрядчика, потому что в договоре у нас указано, после эксплуатации автомобильной дороги подрядчик обязуется сделать за свой счет, если дорога будет испорчена, за свой счет будет делать до 5 лет.
0: То есть
1: Гарантированно.
0: гарантии, обычно гарантии заключаются на до 5 лет сроком, да?
1: Да.
0: Хорошо, вот тоже вопрос по качеству дорог, который многих волнует, да, обычно жалуются на то, что дороги через какое-то время начинают плыть. И Минтранс, например, ежегодно постоянно говорит о том, что большим грузам, да, запрещено ездить на центральных улицах города, да, например. Но мы видим, что время от времени вот такие вот нарушаются, да, сами правила в летнее время, то, что им запрещено ездить. Вот что делать с этой ситуацией? Чаще всего из-за чего может качество дороги пострадать?
1: У нас есть свое подразделение, еще один подведомственная организация. Да, движение большегрузного транспорта оказывает значительное влияние на состояние дорожного покрытия. Особенно это касается случая, когда транспорт движется с превышением допустимой нагрузки на ось автомобильной дороги. При строительстве, ремонте мы учитываем расчет нагрузки именно с требованием нормативных документов. Но даже качественная построенная дорога со временем под воздействием интенсивности движения, погодных условиях, в том числе тяжелого транспорта, она немножко теряет свою прочность. У нас есть свое подведомственная организация именно контроль с транспортными средствами, которые контролируют превышенные допустимость нагрузки именно, да, вот так и контролируем.
0: Хорошо, вот скажите, на сегодняшний день современные технологии, какие используются при строительстве дорог, да, вот насколько вообще подходы поменялись по сравнению с тем, как это было, ну, давайте скажем, лет 10 назад, что такого, насколько технологии сейчас улучшились, и вот это позволяет строить, может быть, дороги не только быстрее, но и качественнее.
1: Да, сегодня применяется и такая новая технология, как ресайклинг. Это технология, при которой существующее дорожное покрытие перерабатывается непосредственно на месте и с добавлением необходимых материалов в зависимости от технологии вяжущих компонентов. Основное преимущество ресайклинга – возможность повторно использовать существующие материалы в одновременное укрепление основания дороги. Это позволяет повысить прочность, долговечность дорожной конструкции, а также в ряде случаев сократить сроки и стоимость ремонтных дорог. Такие новые технологии, как именно ресайклинг.
0: Хорошо, вы до этого упоминали, что сейчас улучшилась работа по обучению специалистов, да, чтобы они узнавали, какие технологии сейчас используются в других странах, вот в Японии, да, например. Вот сейчас есть вот такие вот контакты именно с Японией, да?
1: Да, в прошлом году было отправлено туда именно молодых специалистов по изучению бетонных дорог. Именно так как бетонные дороги, они прочные именно для большегрузных автомобилей, сейчас на данный момент мы в пилотном проекте строим эту бетонную автомобильную дорогу где-то на 3 километра. И будем смотреть, как она будет служить нашему Кыргызстану.
0: Бетонная дорога, это на самом деле очень интересно.
1: Да.
0: Вот где вы проводите вот это вот испытание, скажем так?
1: Это испытание в Сахатинском районе.
0: То есть получается, она уже построена, да?
1: Да, сейчас
0: Или
1: строят.
0: сейчас
1: Сейчас
0: строится?
1: строят, да.
0: Какие есть особенности у бетонной дороги перед асфальтированные. Ну вот если у вас есть такая информация, что лучше, почему лучше, может быть, можно строить не только весной, летом, ранней осенью. Вот какие могут быть преимущества у такой дороги?
1: Именно у бетонных дорог, бетонные дороги можно строить тоже в сезоне, тепловом режиме. Именно зимой нельзя строить, так как и асфальт. Бетонная дорога, она срок службы дольше, чем асфальта. Так как в Японии, там же влажность, еще зима там особо не бывает, именно. А у нас четырехсезонный климат, бетонная дорога очень скользкая в зимнее время. Нам особо нельзя строить бетонные дороги, именно. Мы поэтому делаем асфальтобетонное покрытие.
0: То есть, а вот это бетонное покрытие вы, значит, для чего изучаете? Для того, чтобы посмотреть, на каких участках
1: Да,
0: можно, да,
1: на
0: строить?
1: каких участках можно строить?
0: Хорошо, а вот давайте поговорим теперь про дорожную инфраструктуру. Вот вы сказали о том, что сейчас, например, при строительстве эстакадных мостов, да, и тех дорог, после того, как будет создана вся дорожная инфраструктура, только после этого, получается, вы принимаете эту дорогу на баланс и открываете. Вот по дорожной инфраструктуре, как сейчас обстоит дело именно с этим направлением, и насколько, может быть, тоже оно получило новый виток, да, учитывая то, что у нас есть тоже при Минтрансе, да, как раз производство, изготовление вот таких дорожных знаков.
1: Про инфраструктуру могу сказать, у нас есть своя подведомственная организация, называется производственно-инновационный центр. Он сам изготавливает дорожные элементы, знаки, свои барьерные ограждения, которые именно делят дорогу, осевую дорогу, называется барьерное ограждение. В общей сложности мы сейчас на данный момент уже 2 года мы уже не закупаем дорожные знаки в соседних странах, только сами производим именно дорожные знаки и барьерные ограждения.
0: Давайте поговорим про другую инфраструктуру при строительстве дорог. Например, вот давайте возьмем Ошский рынок, да, который сейчас есть. Сейчас строится новый Ошский рынок, и какие там предусмотрены удобства, да, потому что на нынешнем, например, мы видим, что тротуары занимаются продавцами, например, где-то, может быть, совершенно отсутствуют скамейки, другая инфраструктура, не только для пешеходов, но и для не только для автомашин, пешеходов, но и для, может быть, сейчас очень популярны самокаты, еще какие-то другие средства передвижения. На новом Ошском рынке, давайте и на автовокзале, давайте на этих примерах рассмотрим, какая там сейчас должна быть инфраструктура и вообще на сегодняшний день в мире, что должно учитываться при строительстве объектов. Потому что передвижений становится же больше, да, мототранспорт у нас уже, если раньше были только машины, сейчас самокаты, мотоциклы, скутера, еще какие-то другие средства передвижения.
1: Сегодня при проектировании дорожной инфраструктуры мы должны учитывать всех участников движения, именно не только автомобилистов, но и пешеходов, но и так и самокатов, велосипедистов, пользователей средств
0: Пандусы,
1: инвалидности,
0: да,
1: да,
0: обязательно.
1: так и как и самокаты. В первую очередь это безопасные и удобные тротуары. Будет ограждены с этой стороны и с другой стороны.
0: Да, вот с тротуарами у нас большая проблема.
1: Пешеходные переходы будут вести подземные и также и надземные пешеходные переходы.
0: Это получается где Ошский рынок новый, да?
1: Нет,
0: И
1: это
0: автовокзал? Или вообще в
1: в целом
0: целом?
1: говорю, да.
0: Хорошо.
1: Там уже не предусмотрено, там только с двух сторон. Именно хотите про безопасность, Ошский базар строится же на автомобильной дороге, рядом автомобильной дороги Бишкек аэропорт Манас,
0: Да.
1: наверное, видели там. Там будет у нас своя развязка, чтобы не создавать пробку там. Мы со всеми службами были планирование подготовки этого проекта, чтобы там создать развязку транспортного средства, чтобы не ставить там светофоры и так далее, чтобы избежать от аварийных ситуаций.
0: А автовокзал, вот что интересного предусмотрено в этом месте?
1: Автовокзал, там же тоже такая дорога, именно рядом же с Шостковым
0: Да,
1: рынком.
0: не рядом.
1: Да.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день что делается для повышения безопасности на горных дорогах и участках, где есть опасность схода камней, лавин, селей, да, и оползней? Вот мы знаем, что обычно ставятся такие тоже бетонные ограждения, да, для того, чтобы не было никаких чрезвычайных ситуаций и вот даже в случае аварий на дорогах. Как-то изучается этот опыт, учитывая то, что Кыргызстан это все-таки горная страна, и у нас тоже немало таких участков, даже тех, которые ведут к туристическим объектам, где достаточно опасно, может быть, проезжать.
1: В горных местностях также у нас проводится строительство подпорных стенок, безумно, именно аварийных опасных участков. Сейчас на данный момент совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций мы делаем искусственное спущение камней, именно где будут аварийно опасные участки, где падают камни. При строительстве автомобильной дороги сейчас на данный момент уже предусматриваются все необходимые элементы. Это про безопасность аварийных опасных участков, барьерные ограждения и знаки, предупреждающие, что есть аварийные участки.
0: Хорошо, вот тоже проблема с тротуарами, да, я тоже про нее говорила. На вот таких крупных дорогах, магистралях, там, где предусмотрена, скажем так, другая инфраструктура, не всегда раньше, например, уделялось внимание и такое отдельное место для тротуаров. Сейчас это обязательное условие того, чтобы дорогу приняли, правильно?
1: Да, все верно. Нам сейчас поставили задачу в администрации, именно когда вы будете строить дорогу, и тоже сразу и тротуар. А когда мы раньше строили дорогу без тротуаров, чтобы сэкономить финансирование из бюджетных средств, не было только автомобильная дорога. А сейчас именно без тротуаров мы не будем принимать эту объект. Сейчас тротуар именно важен для автомобильной дороги.
0: А есть ли места, где тротуар вот нужно, может быть, пристроить, добавить? Или пока такой вопрос не изучался особо?
1: Да, сейчас мы вот северная сторона Иркутской области, это Балыкчы-Чолпан-Ата-Корумду, общая протяженность составляет 104 километров. Там не было предусмотрено тротуаров именно, даже освещение не предусмотрено было. Была только построена именно дорога. Сейчас мы дополнительно вводим ведомость объемных работ, добавляем именно тротуары и освещение. Сейчас уже идет работа по проектированию. На следующем году, наверное, уже будем строить тротуары и освещение.
0: А по развитию дорожной инфраструктуры на вот крупных объектах, например, по дороге Север-Юг, альтернативной, тоже говорилось, что в будущем, после того, как эту дорогу уже сдадут на постоянной основе, будет создана инфраструктура для туристов, для проезжающих машин. Вот сейчас эти вопросы, наверное, уже тоже понемногу обговариваются, да? И также на других дорогах, где нужна такая инфраструктура, остановки, вот водителям отдохнуть, да, туристам воспользоваться, может быть, душем, да, и вот другими необходимыми.
1: В целом, на автомобильной дороге север-юг на данный момент практически ничего нет.
0: Да, пока ничего.
1: Да. Мы сейчас планируем именно, обговариваем с местными органами власти именно построить заправочные станции и именно такие парковки для отдыха именно водителя большегрузных автомобилей. И все, наверное. Сейчас идет подготовка. В дальнейшем будет реализация этого искусственных сооружений и
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сегодня есть ли дефицит специалистов дорожной отрасли? Вот что вы можете посоветовать, или, может быть, наоборот, в последние годы стало больше специалистов, да, которые все-таки не только доучиваются, но и приходят вот в Минтранс для того, чтобы продолжать свою профессию.
1: На данный момент есть дефицит специалистов дорожной отрасли. Именно многие ребята после окончания профильных учебных заведений приходят в Министерство транспорта и хотят развивать дорожную инфраструктуру. Так как мы их отправляем на именно в объект, чтобы они изучали, как будут строиться дороги, как будут именно по качествам, по дорогам, чтобы они знали, как будут принимать дорогу именно. Молодые специалисты такие практику проходят сперва, потом в министерство идут. Да, сейчас дефицит немножко, но мы работаем над этим, все подтягиваем.
0: А каких кадров именно не хватает? И, естественно, вот нехватка того, что специалистов мало, ложится на плечи тех, кто уже многие годы работает в этой отрасли, да? Каких специалистов не хватает именно?
1: Специалистов-сметчиков, наверное. Именно, я не знаю.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сейчас на сегодняшний день какие самые сложные участки дорог вы строите, да, именно с технической точки зрения? Что вот помимо дороги Север-Юг, которая оказалась достаточно сложной, какие еще дороги вот можно сказать застопорились, да, на какое-то время из-за каких-то неполадок, да, может быть, из-за рельефа, из-за погодных условий? Вот что стопорит иногда строительство дорог?
1: Такие проекты есть. Например, это проект Нарын-Баетуа. Там же строительный сезон меньше, чем
0: Да. Чем в других
1: да,
0: регионах.
1: других регионов. Там нужно ускорить проектные строительные работы, чтобы успеть до конца сезона. Просто вы же знаете, что дорогу строить это не просто так, а нужно строить именно так, по-качественному. Сейчас же качество играет первую роль, поэтому немножко затянулась вот эта дорога Нарын-Баетуа. Сейчас работаем, в конце 2028 года будет Нарын-Баетуа полностью дадим в эксплуатацию.
0: 2028.
1: В конце 27-го года.
0: В конце 27-го
1: 27-го
0: все-таки, да?
1: года,
0: Хорошо. Давайте, вот, скажем так, немного подводя итоги, скажите, какие дороги все-таки до конца этого года, какие объекты вы планируете еще сдать? Может быть, напомним, да, и скажем так более, чтобы было понятно.
1: До конца этого года
0: Да.
1: мы планируем дать объекты именно. Мы уже дали в эксплуатацию Лебединовка ГЭС-5, 4-километровый участок дороги Бишкек-Кант. ведущая к ущелью Кырчин. Автомобиль, строительство автомобильной дороги Арашан Чункурчак, Балыкчы Бөкөнбай Каракол, Корумду Балбай Баатыр. Из крупных только такие, а остальные уже мелкие.
0: Хорошо, скажите, какие планы у вас еще стоят перед вами, может быть, уже на следующий год? Что сейчас вы можете уже как бы называть по проектам, которые вы должны завершить, сделать, или, может быть, что вы должны еще сделать по вашим планам?
1: Есть проекты, которые не будут завершены в 2026 году. Мы планируем завершить их в начале 2027 года и планируем именно достроить в первую очередь именно ведущие дороги к туристическим объектам и еще соединяющие дороги между селами, закончить все в общей сложности по всей республике. Закончить эти дела. Особых поручений нет, но есть объекты, которые нужно достраивать.
0: Хорошо, скажите, вообще, каким образом погодные условия вообще весной и летом влияют на сами дорожные работы? Например, те люди, которые, может быть, не знают, как строятся дороги, да, и что для этого нужно, получается, бывает временами в социальных сетях, например, это касается Бишкека, да, и не только Бишкека, публикуют фотографии, говорят о том, что вот здесь уже около недели вроде и погода хорошая, все хорошо, но около недели здесь не рабочих, просто техника стоит. Вот с чем могут быть связаны вот именно такие простаивания, да, скажем так, может быть, дополнительное изучение каких-то
1: Дорожных элементов.
0: дорожных элементов, что может вот остановить на неопределенный срок или даже на несколько дней строительство?
1: При строительстве сталкивается любые ситуации, так как из земли бывают именно пучины, выходят из под землей находится, например, вода. Там нужно сделать особенную корректировку земельного участка, так как мы не должны же сразу вот так кладывать сверху, сверху, сверху, чтобы быстро закончить. Нужно именно смотреть на качество автомобильной дороги и прохождение государственной экспертизы. Повлияет ли? Не повлияет, наверное, погода, но зимнее время нельзя строить именно автомобильную дорогу, так как вы знаете. А именно влияние погодных условий это весной это селевые потоки в основном. Селевые потоки затрудняют работу при строительстве автомобильной дороги.
0: Ну, такие случаи уже бывали, да,
1: да
0: получается?
1: бывали и
0: По-моему, на юге, да, тоже
1: да
0: дорогу размывало и приходилось потом
1: обратно
0: заново.
1: строить да.
0: Хорошо, тоже еще один такой интересный вопрос. Буквально на днях тоже в соцсетях появилось такое видео, где машина проехала по свежеуложенному асфальту. Вот нарушения и как-то мешают строительству дорог. Вот даже таким образом. Получается, машина проехала, и уже там, скорее всего, остался какой-то свой след, да? Вот что, бывают ли такие случаи, когда мешают строительству дорог, и вот потом, получается, приходится работу переделывать? Да, скорее всего, или доделывать.
1: Да, такие моменты бывают. Именно это видео было, сами знаете, наверное, на объекте Бишкек-Куйнышев-Пахо. Пока асфальтобетонное покрытие не прошло необходимый процесс уплотнения и не остыло до требуемого состояния, движение по нему абсолютно запрещено. Да, бывают именно такие люди, которые хотят доехать до того места и вот так мешает нашим строительным работам.
0: Ну,
1: Нужно доделывать, да, доделывать работу, как нужно закончить срок именно эту дорогу.
0: И только если вся дорога, получается, будет завершена и асфальт, как вы сказали, должным образом остынет, да, только
1: Да.
0: потом нужно
1: Движение можно,
0: движение.
1: да.
0: Обычно сколько дней уходит на то, чтобы асфальт пришел в порядок? Потому что кому-то кажется, что дорога вроде готова, можно и проехать. Почему не открывают, да,
1: От
0: вот
1: 3 дней до 5.
0: от 3 дней до 5
1: Да.
0: должно простоять. Хорошо, спасибо вам большое за вашу всю информацию сегодня, которую вы нам рассказали. Я напомню, что сегодня в программе «Курс на развитие» принял участие начальник отдела строительства и реконструкции Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики Кубаныч Бексултанов. В студии работала Айдая Низаркулова. Встретимся в эфире через неделю.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 22.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова. Саламатсыздарбы? Үй бүлө тууралуу сөз болгондо, бул тема белгилүү бир жаш куракка гана тиешелүү деп айтууга болбойт. Анткени адам канча жашта болбосун, үй бүлөнүн жылуулугуна, жакындарынын колдоосуна жана түшүнүүсүнө муктаж. Үй бүлөдө алган тарбиябыз, көргөн мамилебиз жана үйрөнгөн баалуулуктарыбыз өмүр бою биз менен кошо жүрөт. Ошондуктан бүгүнкү үй бүлө институту программасында баарыбызга тиешелүү маселеге кайрылабыз. Буга чейин биринчи радионун үй бүлө институту программасына Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбайыш Арстанбекова маек куруп маалымат берген эле ушул үй бүлөлүк баалуулуктар, адамдык мамиле жана турмуштук тажрыйба тууралуу маектешкенбиз. Бүгүн ошол маегибиздин уландысын сиздерге сунуш кылабыз. Ар бир мына айым болобу, мырза болобу өзүнүн баягы иш аракетин кылып калды деп айтпадыңызбы? Анан чындыгында эле ушул мырзалар менен катар эле айымдар дагы ушинтип биз жарышып эле жумуш менен жумуш болуп үй бүлө калып калып атат да. Анан ошондо үй бүлөнүн баалуулуктары сакталбай калып атат. Анткени жумуш менен иштейсиң, айым деле иштейт, мырза деле иштейт, үйгө келгенде чарчайт, балдар менен баарлашпайт, жанагындай тарбия нерсенин баары айтылбай калат да. Анан бул нерсеге сиз кандай жооп берет элеңиз, кандай баалайсыз, эмне кылыш керек, жолдору барбы?
5: Жанагы мен жашоо эрежеси деп жазган китебим чыгат, кудай буюрса. Эми көптөн бери эле убада берип чыгара албай атам. Кыргыздын жашоо эрежесинде мезгил, убакыт туура пайдалануу деген бар. Ошонун ар бир өзүбүздүн салтыбызда балага, ата энеге, эң биринчи ата энеге, анан бир туугандарыңа, анан үй бүлөңө, балдарыңа, өмүрлүк жарыңа, анан кошунага, ушулардын баардыгы бөлүнгөн да. Эми ошону унутуп калып эле биз селпектеп эле ар кимди туура атабыз да. Андай эмес. Кыргызда мындай муйу угуп отурсаңыз улуулардын сөзүн, мен ошо атам менен апама жазып алган 27 дептерим бар, ошону азыр компьютерге түшүрүп китеп кылып атам. Ошол жерде мен ушубакка чейин көңүл бурбапмын. Баягы атам менен апам мени зордоп эле жаз деп эле жаздырган, бул эмне экен деп аңтарып алып, 10 жылдан бери эсимоо отурам. Укмуш бир түгөнгүс, көөнөргүс байлыкты таштап кетиптир да мага мурас кылыпчы. Мага эмес, мен ошону элге беришим керек. Ал элдики, кыргыздыкы. Ошол жерде үй бүлөлүк баалуулукту сактап калыш үчүн эң уолу ордун табыш керек. Атын өзүнүн ордун, бала өзүнүн ордун, келин өзүнүн ордун, кемпир өзүнүн ордун, ар биринин ордун. Орду бар да. Ар биринин орду болгондо чыр да болбойт. Ал жерге жана сиз айткандай аялы менен эркеги жарышып акча таап, сен мынча миллион таптың, мен сенден кыйынмын, машинаны мингизип койдум, үйдү сап койдум деп чыр башталат. Турмуштачы ошондон башталат бардыгычы. Анан кийин ошол нерселер унутта калат дагы. Өзүнүн жан дүйнө азыгын азыктангандан кийин адамдын курсагы ачпай калат. Жан дүйнө азык деген бул Алла Тааладан берилген нерсе. Анан ал көйдөнү ток болсо, анан баарына көңүл буруп жана кыргыздын өзүнүн салтын колдонуп тарбиялай баштайт үй бүлөнүчү. Көйдөнү ач адамдарга бул жукпайт дагы. Сиз айткандай азыркыларды кайрадан калыбына келтирүү өтө кыйын, тарбиялай да албайсың. Бирөөлөргө айтсаң айтат, анан мага нотация окуба дейт кээ бирөөлөрчү.
6: Ошо.
5: Ошондой дейт, кесе сүйлөшөт. Ал бул нотация эмес, бул кеңеш, табылгыс, көнүргүс ата бабадан калган мурас экенин түшүндүрүп билдирүү керек. Ошону сезине билгенде, туюмуна, сезимине, жан дүйнөсүнө жакын кабыл алганда, өзүнүн кыргыз экенин таанып билгенде, адам экенин таанып билгенде гана арылат да башка негативдерден.
6: Ошо жакшы нерсени айттыңыз дагы. Негизи соңку учурларда ошо материалдык баалуулуктарга көбүрөөк басым жасап калбадыкпы? Анан ошондон улам деле баягы орто жашка келгенде деле ажырашууларды байкап атам да. Анан ушул орто жашка келгенде ушу канча өмүрүңдүн бир кандайдыр бир бөлүгүн өтүп жашап койдуң да ошол адам мененчи. Анан балдарың бар, үйүң бар, баары бар дейсиң. Бирок ошого карабастан ажырашасың да, бул дагы кандайдыр бир ошол адамды мындай сиз да айтпадыңыз бир жогоруда сүйүү болуш керек депчи, сүйүү мээрим болуш керек эки адамда, баягы ортосунда махабат болгондо балким жашап кетет деп. Бирок ошондой дагы мисалдар болуп атат.
5: Бул жагдайда мындай үй бүлөнүн ар бир үй бүлөнүн жакшысы бар, жаманы бар. Ынтымагы бар, ынтымаксызы бар. Кээ бир үй бүлөлөр тытышып, мушташып жүрүп эле жашай беришет түбөлүкөчү. Илгери менин кошунам бар эле. Күндө токмок чечүү. Арач эле эле жатып калчубуз. Менин жолдошум көз барып эле чогуу койгулачы, тынч жашагылачы деп элечи. Анан көзгө көрсө боеп алып эле жумушуна кетип эле жашай берчү, азыр деле жашап атат аларчы. Алар ошондон удовольствие алат окшойт да, баягы рахаттанат окшойт да, урушуп талашып. Ар кандай үй бүлө бар. Бирок баягы жаш өтүп калганда ажырашкандар дагы толтура. Алардын негизги себептери мен ойлойм, бузукулук. Үй бүлөнүн ар бир үй бүлөдө бузукулук бар. Алардын жакшы жашоосун көрө албагандар болот. Же болбосо ошонун күйөөсүндөй күйөөм болсо, же болсо аялындай аялым болсо деген терс ойлор пайда болот. Ошентип отуруп алар максатына жетет. Ойнош деген термин бар. Ойнош оттон ысык калып калса, боктон сасык деген бир грубый ушундай макал бар да кыргызда. Ошондойлор көп. Ал эми жашоо эрежеси мен жазып атканда ойнош, көңүлдөш, өмүрлөш деген бөлүктөр бар. Өмүрлөш өзүңдүн жарың, көңүлдөшүң качандыр бир бирөөнү сүйүп жетпей калган көңүлүңдө кала берет. Ойнош, эгерде ойношуң болсо ал ойнош. Бирок алардын өзүнүн милдеттери бар. Үй бүлө баалуулуктарга тийгизген терс таасирлери үчүн кыргыздын каргыш алкыштарынын таасири тийген моменттер, учурлар өтө көп. Өтө көп. Аны дагы окутса түшүнүп калат, ойнош да болбой калат. Өмүрлөш болуп жашоого аракет кыла башташат. Мен деген сулуумун, мен укмушмун, билимдүүмүн, мага эч ким жетпейт деп келин болуп барган жерде өзүбүздүн эгобузду коюп алып, анан ал жерде алар ренжип отуруп өзүмдүн баалуулугумду жоготкон күндөр болду деген кыз келиндер учурап атат азырчы. И өкүнүп атышат. Алар деле акыл эстүү, алар деле үй бүлө кургусу келет экен да. Ал эми үй бүлөнүн ыйык шаар экенин боюнча түшүнүгү жок. Үй бүлө өзүнчө ыйык шаар. Аны бузууга болбойт. Үй бүлө бузулса каргыш кетет. анын атенеси урук тууганы бала чакан жетим калат тирүүлөй ажырашуунун өзү жаман процесс да. Бул психологиялык жактан дагы анын нравалык жактан дагы өтө оор ажырашуу оор маселе. Ошон үчүн азыркы жаштар турмушка даярданганга атайын курстарды ачабызбы, иш кылып кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде иш чара программа киргизебизби? Муну сөзсүз ушул жол менен гана биз кандайдыр бир нук багыт беришибиз мүмкүн. А баарын азайтып жоюуга ажырашууну мүмкүн эмес. Анын ар кандай себептер бар. Экономикалык, социалдык, анан мүнөз деп коет адамдачы. Мүн өз дегендин өзү өзүмдүн кемчилдигим дегенди билдирет. Мүн өз. Өзүмдүн кемчилдигим и өзүмдүн артыкчылыгым. Ошону таанып билиш керек.
6: Тыңсем сөз соңунда ушул жалпы биздин угармандарыбызга, келечек муунга, ошол эле биздин балпайган байбиче апаларыбызга, аталарыбызга, жалпы деги эле коомчулукка эмне өзүңүздүн баягы кандайдыр бир сунушуңузду айтат элеңиз?
5: Мен азыркын эле улай, биринчи сунушум дөлөттүү карылык. Дөлөттүү карылыктын ичинде небере сүйүп, чебере сүйүп, ошолордун сый урматын көрүп, анан бузукулукка алдырып, эмоцияларга алдырып, кандайдыр бир болбогон бир талаш тартыштарга алдырып, үй бүлөдөн ажырап алып, небересин сүйбөгөн, небересин тааныбагандар бар да. Бул өтө чоң арман. Өтө чоң күнө, өтө чоң күнө. Ал эми небере сүйүп, дөлөттүү карылыкта жашагандар бул чоң бакыт ошол. Адамдын бактысы ошондо. Дөлөттүү карылык деген ошол. Уул кызыңдын урматын көрүп, небере чөбөрөңдүн сүйүп, ошолордун тоюна жеткирип, Кудай таалам, кандайдыр бир рахат танып жашап, бейиш ошол да. Ошого ыраазы болуп, ошол дөлөттүү карылыкты сүрсөң, мен ойлойм, тиги дүйнөдө деле ошондой рахаттанып жашайсың. Бейиш ошол. Качан сенин жаның рахат алганда, сен бейишке барасың. Сен ыраазы болгондо кимге? Бир туугандарыңа, атенеңе, балдарыңа, неберелериңе, чеберелериңе мээримиңди төгүп, сүйүүңдү төгүп, алар сени сүйүп, рахаттанып өмүр сүргөнүңдө ошол бейиш. Ошондо тиги дүйнөнүн бейишин камсыз кылдым деп жарык дүйнөдө чыргап рахаттанып жашасаң болот. Бул бир. Анан жаштарга айтарым. Илгери танышуу өтө кыйын эле, кыздарга жетүү кыйын эле. Кат жазып, бирөөлөрдү ортого салып, биздин баалуулугубуз өтө жогору болчу. Мисалы, мага эле кат жазгандардын саны канча болгон? Мисалы, канча жигит сага жетпесем өлөм деди. Анан журналисттер суроо берип калат да. Сизге деле ашык болгондор көп болсо керек деп. Мен айтам, өлөм деген жигиттер көп болду, бири да өлгөн жок дейм да. Жашап эле атышат дейм. Сүйүү, мээрим ошол адамдын кадырына жете турган. Эркек аялдын кадырына жетиш керек. Баалай билиш керек. Баалуулук бар ар бир адамдачы. Аял эркектин кадырына жетиш керек. Эгерде аял киши кечирип эркекти жаман жоруктарын жашырып, зомбулукка кабылса дагы, койчу бул деген оңолот деп ошону жашырып отуруп зомбулукка кабылып атышпайбы кыздар? Ал сенин кадырыңа жетпедиби? Кол салдыбы? Ал зөөкүр. Ал сени баалабайт, кадырыңа жетпейт. Жашаган күндөн баштап сени кадырлай баштадыбы? Орусча айтканда взаимно болуш керек, бирдей болуш керек. Сен да аны кадырла. Ошондо дистанция, субординация, например, өзүңдүн жашап аткан жубайыңа, түгөйүңө сен ашыкча сөз сүйлөй албай каласың. Ал сага ашыкча сөз сүйлөй албай калат. Себеби сен аны кадырлап атасың да. Жумуштан чарчап келсе, кабагыңды салбай күлүп жайнап тосуп алганыңдын өзү чоң сый, чоң урмат, жолдошуңа болгон. А жолдошуң аны сени менден коркконунан ушинтип атат, ошону кылбай эле көрсүнчү деген ой болсо, ал арам ой, туура эмес жол, турмуштун бузулушу, өзүнүн бактысынан ажырашуу болуп эсептелет. Аял да эркек да. Ошону туура түшүнүш керек. А жолдошу ошол убагында сен күлүп жайнап, анын кийимин ала коюп, теги чайын кое коюп кадырлап атканыңда ал да сени кадырлаш керек. Жок дегенде рахматын айтып туруш керек. Ыраазычылык. Ыраазычылык деген нерсе жүрөктөн чыгыш керек. Эркек аял бири-бирине ыраазы болгондо балдарың толук жарамдуу, жарам болуп чыгат да. Бойго бүтүштүн, түйүлдүктүн, түйүлүшүнүн өзү кереметтүү нерсе. Ошо мезгилде да укмуш бир процесстер жүрөт да. Ошону түшүнө билишибиз керек. Сүйүү, мээрим. Анан жаштарга айтарым, эч качан эмоцияга алдырбай, турмушка чыгаардан алдын, эркек балдар турмуш кураардан алдын сөзсүз түрдө даярданыш керек. Психологиялык жактан дагы, моралдык жактан дагы, нравалык жактан бардык жагынан даяр болуш керек. Акча дүйнөнү эле кылып коюп туруп эле теди кыйын кыз бекен секирбесин, аны мен монча калың берип туруп алып коем дегендин өзү туура эмес. Мен муну аял кылып алып алып анан көрсөттүм анын секиргенин, тетиги мисс красотадагын аламын дагы анан үйгө алып келип туруп коюп коем, хиджаб кийгизем дегендин өзү туура эмес. Менин аялым мени угат, хиджаб кий десем кийет, отур десем отурат дегендин өзү туура эмес. Бардыгы бирдей болуш керек. Көз карашы, аял менен эркек картайганда сырдаш, муңдаш болуп калат. Ага чейинки турмуштун жолун басып өтүүдө булар сыноодо болот буларчы. Ошол сыноодон өтүш үчүн экөө тең бири-бирин сыйлоону билиш керек, урматтоону билиш керек. Жаштар бактылуу болуш үчүн бактылуулуктун жолу абдан көп. Анан билимдүү болуш керек. Билим дегенде университетти бүтүп диплом алуу эмес, кыргыз таануу, адам таануу билимин сөзсүз окуш керек.
4: Ардактуу угарман, ушуну менен биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы соңуна чыкты. Берүүнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбайш Арстанбекова менен үй бүлөлүк баалуулуктар, адамдык мамиле жана турмуштук тажрыйба тууралуу баарлашып маалымат алдык. Кайрадан ОО толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Андыктан акыркы 5 жылда бул багытта системалуу жана ыраттуу иштер алып барылды. Алды менен административдик аймактык реформа жүргүзүлдү. Натыйжада 452 айыл аймактын ордуна 230 айыл аймак түзүлдү. Өлкөдө жалпы 34 шаар бар. Бүгүнкү күндө аймактарды башкаруунун натыйжалуулугу жогорулап, аймактардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Айылдарда жана шаарларда жаңы ишканалар ачылып, өндүрүш жанданып, жумуш орундары түзүлүүдө.
7: Акыркы жылдары өлкөбүздө социалдык экономикалык өнүгүү боюнча олуттуу жетишкендиктер болду. Экономиканын өсүү темпи туруктуу сакталууда. Жүздөгөн жаңы өнөр жай ишканалары ишке киргизилип, миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлдү. Республика боюнча миңдеген чакырым автомобиль жолдору курулуп, оңдолуп, көпүрөлөр, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар жана башка социалдык объектилер пайдаланууга берилүүдө. Бул жетишкендиктер мамлекеттин туура жүргүзүлгөн экономикалык саясатынын, тартиптин, жоопкерчиликтин жана жалпы элдин эмгегинин жыйынтыгы болуп саналат.
3: Өлкөдө шаарларды өнүктүрүүгө да өзгөчө көңүл бурулду. Каракол, Манас шаарына 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Карабалта, Токмок шаарларына 1 миллиард сомдон берилген. облыстарды, шаарларды өнүктүрүүгө кошумча каражаттарды бөлүү бүгүнкүндө да уланууда. Аймактарда жол салуу, мектеп, балабакчадан сырткары ипотекалык үйлөр да курулуп жатат. Ал эми турак жайлуу болгон жарандардын кубанычында чек жок.
8: Биз мамлекеттик ипотека менен кезекке туруп, мына азыр үйлүү болуп отурабыз. Кудай кааласа, көчүп жайланышып кирип алдык. Бир сабары сонун деген.
3: 2030-жылдарга